0: самолеты. Я вверх, а ты там внизу. Белые вороны, что там на хвосте, тебе принесу эти твои самолеты.
1: Актуальные новости
2: из музыкального мира.
1: Ищи в нашей группе ВКонтакте
2: vk.com/hitorsk.

0: Австралия. 6 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: Да

0: Италия. 7 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час первый.

0: Привет, друзья! Всем здравствуйте! Это «Подушка шоу», Виталий, Дмитрий, Дарья. Сегодня с нами Даша. Доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Торжественная какая-нибудь музыка должна звучать. Тарам-там-там, тарам-там-там.
2: Давай наливай!
1: Я сейчас поведу себя очень некрасиво, как обычно делает Дима, но... Сколько бы я ни говорила нашим коллегам, не трогайте мои наушники, они трогают мои наушники. Любую музыку, какую вы бы сейчас не включили, я не слышу.
0: Ничего не слышишь. Ну ладно, мы сейчас это поправим в любом случае.
3: Это Максим Мочалов, да. Знаете, в лицо.
0: Так, так-то нас хотя бы слышно вам, хорошо?
1: Да, так
0: нормально.
1: Мы вас слышим.
0: Да, ну, с приездом, как говорится.
1: Ой, спасибо.
0: Дарья. С приездом. Мы по вам очень скучали. По вам скучали наши слушатели, постоянно спрашивали, где вы.
1: Мы радовались, да?
0: Стойко хранили молчание, ничего не говорили.
1: А как вот же ваша любимая, отправить меня на какую-нибудь передачу?
3: Мы отправили.
0: Ну, я еще раз говорю, мы молчали.
1: Хорошо.
0: Так сказать, позволяя вам самой, да, все рассказать, ну, так вкратце, понятно.
1: Я постараюсь вкратце, да, что-то я буду рассказывать уже вот.

0: кажется, ребята. Есть вещи, где мы уже впереди планеты, либо мы в будущем.
1: Ну, прекрасно, прекрасно это осознавать.
0: Это прекрасно. А вот потом мы уже будем разбирать с вами детали.
1: Обеспечено, да, я думаю.
0: Нет, мы будем разбирать с вами детали. Ну, вот, например, для многих компаний до сих пор зайти в какие-то мессенджеры – это космос. Или, например, меня неоднократно спрашивали, а как вы попали в Яндекс.Алису?
1: Даша, я, можно вас прерву все-таки? Извините, пожалуйста. Вот
2: да,
1: все,
2: мне
1: что...
2: интересно.
1: Нет, подожди. Все, что вот сейчас вы говорите, это для планерки. А вы давайте нам жизнь. Жизнь давайте, обычную жизнь. Поездки. В поездке.
0: Я не имею, наверное, права жаловаться, учитывая, что она у меня вообще была.
1: Вот о чем надо рассказывать людям.
0: Но, учитывая, как я туда добиралась, как я добиралась оттуда, это какое-то издевательство, я считаю, в какой-то момент было. У меня был поезд, у меня была машина, у меня был автобус, у меня был самолет. Это все было, и у меня дорога заняла больше времени, нежели я была на форуме.
1: Как в фильме «С самолетом, поездом, машиной», он так и называется.
0: Да, вот это была я. И когда ребята пришли, получается, у нас разделили на команды. Всего участников было 360 человек, и плюс дополнительно организаторы, трекеры и так далее. Вот. И они
2: трекеры. С утра курс.
1: Не, ну там давали, да. Этот, как его называется, как это, перерыв-то этот.
2: Киткат.
1: Да нет.
0: Кофе-брейк.
1: Да,
0: ну, было дело.
1: Вот,
0: я маме фоткала все, что мне дают. И, понимаете, там
2: мама
0: были...
2: такая, вот дочь богата живет.
0: Подождите, на самом деле, да. Дайте мне рассказать. Там были
2: молодцы.
1: Иди сюда. Так, так.
0: Молодые медички, которые говорили, ой, я так устала, у меня был сегодня перелет в 3 часа. Я говорю, да, девочка, я сюда ехала 2 суток, ничего не смущает. Или... ой, нам сегодня на обед давали какую-то солянку. Я говорю, вам давали солянку, которую не надо готовить, ребята.
1: Так, все, стоп. Это уже для кухни разговоры. Так, я вам сейчас все по полкам разложу.
0: Что ты хочешь от меня услышать?
1: Где что? Как Калининград?
0: А в самом Калининграде я не была.
1: Спасибо. И на этом.
2: Их вывезли под Калининград куда? Накормили крекеры.
0: Программа не подразумевала поездку.
1: Может быть, это был и не Калининград вовсе, да? Ее по кругу катали вот так вот на поезде.
2: За Новотроицком сидел.
0: Я была в Калининградской области.
2: Да, да.
0: Я побывала в городе Светлогорске. Это, между прочим, рядом с Калининградом.
1: Знаю,
0: да.
1: Знаю.
0: Уютно, красиво, душевно, на самом деле. Я попробовала калининградский...
2: крекер.
0: Не крекер, другая.
1: Рогалик.
0: Рогалик я попробовала, там, да.
1: Я видел в сторис.
0: Волшебно вкусно.
1: Где это все привезенное?
2: Где
0: оно
2: рогалики?
0: Бы пропало. Ты понимаешь, у меня была проблема. У меня ручная кладь, а летела я авиакомпанией, в которой самая маленькая ручная кладь, которая только может быть.
1: Ну, рогалик бы поместился в любом
0: рогалик
1: случае, я
0: думаю. Рогалик не поместился. Он во мне.
1: В качестве украшения.
0: Но я без подарков вас никогда не оставляю, вы знаете. Даже маленькие поездки я всегда вам что-то привожу. В общем, в Калининграде есть такие классные персонажи, называются хомлины. Хомлины оберегают...
2: На вас, Виталь, похоже.
0: Оберегают жителей от нечисти. Хомлины всегда радостно встречают гостей и приносят вообще удачу. Есть такое поверье, если хомлина потереть, они же на территории всего города, то обязательно тебя ждет удача. Ну вот, чтобы мы не ждали, когда у вас будет и у меня будет возможность долететь до туда, я вам привезла немножко маленьких хомлинов. Они разные. Вот есть старик хомлин.
1: Ну, это намек понятен, да.
0: А есть весельчак хомлин. Я вам принесла таких хомлинов. Ну и, конечно, чтобы вам было приятно об этом вспоминать, вам вот такой вот кофе с маленьким янтарчиком.
1: Спасибо. Ладно, мы обязательно вернемся к этим разговорам. Да,
2: мы подойдем, заберем.
1: И заберем тоже, да.
0: Это я вам только показала.
1: А сейчас к теме давайте тогда переходить, друзья. Вот как раз, поскольку бурный, не связанный, конечно, но понятный эмоциональный Дарьин рассказ, он нас, в общем-то, сподвигнул на то, чтобы спросить вас сегодня, что вас удивило или шокировало в путешествиях, да, в которых вы побывали, ездили и так далее. 8-922-878-2929, наши координаты не изменились. Мессенджер Макс, мессенджер Телеграм, группа ВКонтакте, где будет выложен пост, там тоже можно писать комментарии, конечно, сайт smotri.radio, там все то,

0: уже мы будем читать, а вы туда будете писать. Всем доброе утро, друзья.
1: Мы будем читать, а вы будете писать. Да.
0: Спасибо, спасибо.
2: Дарья, за... выключать, что ли?
0: Нет, я спасибо, Дарью благодарю за фрегерочки.
2: Урал пишет нам уже. Всему Оренбуржью огромный салам. Башкирия.
0: Ну, привет.
1: Да. Привет.
2: Привет, Урал с Башкирии.
0: Да. Забавно. Почти.
2: Урал с Башкирии.
0: Почти, да.
2: Не, не почти, написано,
0: что... А, ну Уралу привет с Урала.
2: Да, вот. Да, да, да. Вот, а сам Урал с Башкирии. Так, Бруно Марс у нас впереди. Также послушаем мы. Ну, что-нибудь повеселее. Ты что-то...
0: Ну, конечно, да.
1: Так, пора уже. Я вернулась! Вернулась я!
2: Да, диджей Грув, Иракли, Гарик ДМС и тренды дня.
3: Подушка шоу.

0: Тренды дня.
1: Сиди тихо, штаны суши.
2: Да, мы все пропустили.
3: Ну, почти, да. А тренды дня, вот Дарья только что упоминала нейросети, а вот тут как раз подоспела одна информация.
4: Так-так.
3: А рабочие стали чаще обращаться к искусственному интеллекту ради решения задач на работе. Значит, угу. Согласно свежим опросам, 93% россиян привлекают искусственный интеллект к деловой переписке. Сейчас послушайте внимательно. То есть это всевозможные рабочие чаты, uh-huh. куда uh-huh. они скармливают, так сказать, все, что им придумала нейронка.
4: Неплохо.
2: Ну, у нас есть такие, что вы.
3: Да, каждый восьмой использует искусственный интеллект как личного адвоката во время жестких рабочих, так сказать, споров. Угу. А, значит,
2: законодательство.
3: Они, да, они мысль-то свою формируют, но, естественно, там абсолютно иногда непечатными словами. А нейросеть это все спокойно, да, ну, не переводит, а то есть подыскивает необходимые синонимы, и все это в грамотное такое письмо составляет, и потом они отсылают это там, ну, с кем они ругаются, с работодателем, либо же с коллегой, там, ну, по-всякому, короче говоря. Вот, так что работники признаются, что с поддержкой цифрового помощника чувствуют себя увереннее, пишут качественнее, а главное, больше не пьют валерьянку после каждого, после каждой фразы «я вас услышу». Вот так вот, да. В общем, в рабочих чатах теперь, понимаете, вот к чему приходит-то? Это началась битва уже вот как раз о чем мы говорили, битва нейронных сетей. То есть человек отсылает то, что сделала нейронка, тот читает и отсылает ему, в принципе...
2: Свою нейронку.
3: Свою нейронку, да. Понимаете, да. В чем дело?
4: Да,
2: и они борются. Вот,
3: да.
4: Ну, вот она. Дальше будет...
3: Эволюция.
4: Не это, очень да? приятно, да.
3: Ладно, что у вас там, да?
4: А, мне повезло, ведь тренды я наблюдала воочию на своем форуме. Сейчас расскажу и покажу. Во-первых, у зумеров появился новый жест. Это аплодисменты, но они не аплодируют двумя ладошками, как мы с вами привыкли. Смотрите,
3: мне уже страшно.
4: Указательный палец и большой, и нужно делать вот так.
3: Кошмар.
4: И вы представляете, я это видела, я это наблюдала.
3: Встречаете,
4: там продюсер исполнительный федерального телеканала, называют такого, вот он выходит, и они реально вот так вот все.
2: И чтобы не напрягаться?
3: Ужас.
4: Да. Это экономит энергию.
2: Какую энергию? У вас так энергии куча.
4: А вот это уже нет. Одним из самых главных флагманских проектов, которые продвигали ребята, категория 18-20 лет, это санаторий для уставшей молодежи. Потому что они говорили, нам необходим санаторий, где мы бы выкинули свои телефоны. Мы очень устали, мы уставшая молодежь. Вы от нас слишком многого хотите. И вот они продвигали этот без смеха. Они реально, говорили. Они все
2: всех очень... просто в поле, я клянусь, копать, сажать картошку на летний сезон, это что, я не знаю, что с молодежью будет у нас. Несмотря на то, что мы не сильно от них ушли, но мы же это видим с вами, что происходит. Это ужас какой-то.
4: Так, следующий тренд, вы готовы?
2: У вас, пожалуйста, на полгодика хотя бы.
4: Следующий тренд. Медиа-свидание.
3: Ага.
4: Это тоже, для меня это было вообще что-то новое. Проходит мимо меня девочка, говорит, меня 5 минут не трогать, у меня медиа-свидание. Ну, созвон, наверное, какой-то. Ну, подождите, говорю, а что такое медиа-свидание? Потом, все, она вот выходит, а все в курсе, понимаете? Все в этой комнате, кто младше меня, они все в курсе, что такое медиа-свидание. Я говорю, можно мне вот, пожалуйста, поподробнее, что это такое? Оказывается, ты назначаешь с кем-нибудь, даже знакомым, не обязательно, чтобы человек был в другом городе, понимаете? Угу. И человек может находиться с тобой в одном здании. Но вы назначаете себе 5 минут. За эти 5 минут до этого нужно структурировать, о чем вы хотите поговорить. И вы обсуждаете это все в течение 5 минут, после чего благодарите друг друга за уделенное внимание и строите планы на другое медиа-свидание.
2: Да.
4: Но это осознанный выбор того, что в течение 5 минут вы общаетесь только друг с другом.
3: Я уже не хочу даже вникать, честно говоря, вот правда.
2: Можно все сжечь.
3: Это настолько лишняя какая-то вот абсолютно ненужная информация, что
2: да.
3: Лично мне, как другим, я не знаю, я ей точно
4: я тебя поддержу, Виталик.
2: Поаплодируй.
3: Представляете, большой артист выходит на сцену, да, и тишина в зале.
2: Тишина, потому что все копят энергию.
3: Да нет, все вот так вот делают.
4: Я только это отвыкла. Мне, знаешь,
3: я-то могу картинку себе ярко представить, да, воображение еще, кстати, пока позволяет. Подожди, мне... это мне, знаешь, напоминает какой-то фильм про инопланетян или, знаешь, про другую планету, ну что это такое, вот это вот, когда вот так вот пальчиками делают вместо аплодисментов.
4: Это я вам еще другие жесты не показала, например, вот такая.
2: Я клянусь, у меня этой неделе же пушные буду вести, вот я буду им вот так вот аплодировать, когда буду аттестаты вручать, чтобы тишина была.
4: Это называется зафиксировал. Был классный момент, я зафиксировал.
2: Даша, тренды мы ваши тоже зафиксировали. Мам.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: 2000 проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская, 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Молодежь Орска – это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде поговорим сейчас. В Орске плюс 16 градусов, днем до 22 в Ясном в данную минуту, плюс 16 днем до 23. Также в Кувандыке, Медногорске плюс 14 днем до 21. В Оренбурге плюс 17 днем до 24. Дождь с грозой на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Но этот, как его?
1: Ну что ж, друзья, 21-137, код города 3537. Завершился матч Норвегия-Сенегал, да? Сенегал, правильно?
2: Да, да.
3: А это так сейчас происходит?
1: Сигал — это Стивен Сигал.
2: Ну, значит, Сенегал.
1: Значит, Сенегал.
2: Там или Сенегал, или Сигал играл.
1: Со счетом 3-2 норвежцы победили.
2: Да.
1: Это первая у них победа? Или...
2: Нет, они уже из группы вышли.
1: Уже вышли, да. Ладно, это так, на всякий случай, просто он в прямом эфире шел. Мы считаем важным все-таки вам объявить, если кто не смотрел, потому что он шел в прямом эфире. А сейчас теперь... да, 21-137, код города 3537, давайте поиграем. Билеты в Центральный парк имени Поленичка у нас, как всегда, на кону.
2: Накануне.
1: Вспоминать будем.
2: Так странно, да. Очень отключился звоночек.
1: Имена.
2: Еще раз 21.
1: По фамилиям, да, 21-137, код города 3537. Накануне, кстати, ходил в Центральный парк имени Поленички, немножко покатался на аттракцион.
3: Один?
2: В того момента, конечно, пока его не выгнали.
1: Катался до тех пор, пока не выгнали.
3: Я король колеса!
2: Его прям в паровозике унесли.
1: Ну, не, классно, вспоминаешь детство.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как зовут вас?
4: Меня зовут Евгения.
1: Евгения, очень приятно, Женя, поприветствуйте Дарью, она вернулась с путешествия.
4: Да, я очень рада, что Дарья вернулась, и очень рада ее слышать было сегодня. Каждое утро еду на работу, слушаю ваше радио и слушаю, конечно же, угадай.
2: Угадай. Ну-ка, этот как его?
1: Да.
3: Спасибо.
2: Я так рада слышать Дарью и так рад не слышать Илью.
1: Тоже не помню, да.
2: Рад не слышать Илью.
1: Ладно, фамилии, как всегда, сейчас назову. Нужно вспомнить имена этих людей. 5 из 7 вспоминаете, это уже будет считаться победой. Вы готовы?
4: Готов.
1: Давайте.
2: Желаем удачи.
1: Черчилль.
4: Винстон.
1: Менделеев.
4: Иван.
2: Нет, я.
1: Следующий. Павлов. Академик Павлов.
4: Ну да, есть такой. Собака Павлова, я знаю, а вот кто он там?
1: А вот вы до этого сказали сейчас.
4: Иван.
2: Браво.
1: Карелин, знаменитый наш, знаменитейший борец.
2: Именно двоих, как у вас, практически.
1: Да.
2: И на мальчика, и на девочку.
1: Так, быстрее.
4: Александр.
2: Браво.
1: Агилера.
4: Кристина.
1: Акиньшина.
4: Оксана.
1: Башаров.
4: Марат.
1: Ох, молодец. Кто самый классный? Так, ну, в принципе...
3: Кто самый добрый? Это Женя.
1: Только с Дмитрием Менделеевым возникла заминочка. Он не Алекс, не Иван, а Дмитрий.
2: Да, да, да.
1: А так все в основном правильно, Евгений. Мы вас поздравляем.
2: Без подсказок прям.
1: Ну, слушай, ладно, что бывает.
2: Зато настроение хорошее.
1: Зато да. Женя, передавайте, что хотите.
4: Всем привет. Наконец-то сегодня пока нет дождя, пока, надеюсь, что
2: не будет. Будет.
1: Женя, он вообще не прекращается.
4: Всем прекрасного летнего настроения, Новотроицку, Орску, Оренбургской области, всем. И чтобы лето у всех было супер и классное.
1: Спасибо большое.
2: Спасибо. Пускай так и будет. Трубочку не кладите. Мы сейчас послушаем «Don't Wanna Go».
1: Да я вам уже переводил сотню раз, вы никак запомнить не можете. Могу. Не хочу уходить.
2: А, да? А я тоже не хочу уходить. Дарья, читайте.
3: Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений открыт. Лето играет, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работы парка: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями и отличным настроением. Категория 0+.
2: Все это на правах рекламы. Дарья, подзапамятовала. Ведь он так это делает.
1: Сейчас будем учить.
2: Да.
3: Снова.
2: Вставай на горох.
0: Ну этот, как его?

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Вентилятор дует легким бризом, доставляя радость от прохлады. Покупку его не считайте капризом. Вентилятору в доме все будут рады. В сети магазинов «Милый дом». Вентилятор напольный в ассортименте 1299 рублей. «Милый дом». Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Подарочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
3: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+. Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Дневник чемпионата мира.
1: Ну что ж,
2: Виталий.
3: Так, еще раз. Значит, завершился матч Норвегии-Сенегал. Еще раз повторяем, со счетом 3-2 в пользу Норвегии. Мне, знаешь, мы каждый раз вот о чем-то говорим, но все-таки важно просветить тех, кто, возможно, не в курсе, какие матчи нас, например, вот сегодня еще ожидают.
1: Сегодня? Ну, не самый интересный. Вот сейчас, через 15 минут начнется. Uh-huh. Ну, с точки зрения команд для Российской Федерации, сборная Иордания и Алжир. Мы сейчас будем наблюдать. А так, еще сегодня супер матч в 10 часов вечера. Не пропускайте, не так-то поздно.
3: Да.
1: Португалия, Узбекистан.
3: Я вчера, значит, тоже был. Я порадовался, было не поздно. Была Аргентина. Играла вчера. Все время забываю со второй командой. Вот первую я классно запоминаю, вторую нет.
1: Австрия.
3: Вот так же, как в Норвегии.
1: Австрия.
3: Да, действительно, Австрия. Я еще так, о, класс, не поздно. И такой хороший матч все равно. И Аргентина ведь играет Месси там, и все дела. В общем, я успел получить удовольствие совсем немного, потому что вырубили свет. Я-то ладно.
1: Я знаю, мне тоже.
3: Да, я-то ладно, как бы, ну, серьезный болельщик, поэтому я так, о, ну, это знак, значит, надо спать, ложиться, все равно завтра рано вставать. Но я так понимаю, что свет-то, да, действительно вырубили не только у меня, а у многих людей, кто действительно, возможно, хотел этот матч очень сильно посмотреть и специально к нему готовился, стейки всякие покупал, да? И вдруг вот так вот, представляешь, посреди матча, бац, и все, вот вам футбол.
2: Через телефон не работает?
3: Нет, вот именно, что потом я когда немножко так опять осознал, да, ведь многие сейчас могут просто взять смартфон, уже сейчас проще с этим все равно, смартфон, и продолжать просмотр, пока, допустим, не включат свет.
1: Так что
3: с этим все нормально. Главное, чтобы он был заряжен, опять же, да?
1: Ладно, все, Виталий, мы историю на ваш смартфон тратим.
3: Да. Причем тут мой-то? Я ничего не смотрел.
1: Вот именно, мы на это тратим время, обзор чемпионата мира, что вы не смотрели.
3: Ну, вообще-то у нас как бы рубрика этого посвящена.
1: Рубрика того, что вы не смотрели.
2: Нет, я сегодня Виталий хотел посмотреть,
1: но не посмотрел. И далее по списку.
3: Представляешь, это аналитическая программа.
2: Я говорю, я бы это смотрел.
1: В студию могли прийти, но не пришли.
3: Я ничего не смотрел.
1: Короче, Франция обыграла у нас Ирак в самом долгом матче на чемпионате мира. Матч длился аж 4 часа из-за того, что постоянно переносили грозы, молнии.
3: Останавливали матч?
1: Конечно, из-за грозы. Я тебе больше скажу, в Новотроицке, вот, в выходные была тоже гроза, как у нас. Матч не начинался, пока гроза идет. Нельзя.
3: Обалдеть.
1: Вот, 4 часа шел матч. Также Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Полноценным, 18 мячей забил. Вчера пенку не забил. Ну, пенальти тоже, говорят, сомнительные. Ну, ладно, главное, двушку забил. Все голы Аргентины на этом чемпионате забивают пока только Месси. Вот. Но короля скоро этого подвинут, потому что у Мбаппе уже, он на 10 или больше там лет младше, чем Месси. И у него уже на 2 всего лишь мяча меньше. У него 16 вчера ночью стал
3: цераком. Ну, главное, я все-таки успел вчера увидеть, как... Я считаю, что это была намеренная ответка для Месси, когда он два раза получил вот примерно так же, как он сделал в матче с Алжиром. Да. Я считаю, что надо немножко приземлять человека тоже.
1: Это совершенно верно, да. Ну, FIFA, видишь, боится его удалять за то, что всякие...
3: Я все понимаю, он забивает, молодец.
1: Забивает, плюс, ну, сам знаешь, права, там, деньги.
3: Ну, да, да. Ну, так, так...
1: Удалять его не дают.
3: Но вести себя так нельзя.
1: Да, да, это совершенно верно.
3: Спортивно.
1: Так, еще что у нас из интересного, давай быстренько прям пробежимся.
3: Ну, Месси открыли статую самую высокую.
1: Да, да, да, тоже видел. Да.
3: 26 метров, представь себе.
1: Представляю.
3: Это,
2: я каждый утро такой вижу.
3: Это девяти...
2: Во сне?
3: Ну, это больше, чем девятиэтажный дом, точно.
1: Да.
3: Да, сколько, я не знаю.
1: Представь себе.
3: Да. Вам не стыдно?
1: Нет, я горжусь.
2: Гордиться надо.
1: Так, ну, в целом, ладно. По результатам еще у нас, соответственно, сейчас Норвегия, как мы сказали, 3-2 обыграла у нас сборную Сенегала.
3: тоже, да, с трудом.
4: Заразная болезнь. Да они мешаются постоянно.
3: Даже с трудом. Слушай, какой-то синдром, да? То есть ты первую команду помнишь, а вторую почему-то нет.
1: Они, говорю, меняются же, постоянно играют, то там, то сям, и тяжеловато становится. Вот. В общем, такие новости у нас из, ну, в принципе, Аргентина, Франция, там, Норвегия, все вышли в плей-офф. В целом все. Я думаю, этого достаточно.
3: Ну да. Нормально.
1: Ну, закончим как-нибудь красиво.
3: Ну, я не знаю, ну, смотрите чемпионат мира. Вот сегодня, кстати, смотрите, Португалия-Узбекистан, 19:30 по Москве, то есть тоже не поздно.
1: Ну, не 19, включайте в 10 часов по-нашему, и все будет.
3: Ну, примерно,
1: да. Да, это так.
0: Дневник чемпионата мира.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас, 22-49-39, 22-49-39.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: Поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 17 градусов днем до плюс 22, в Ясном плюс 18 днем до 21, в Ковандыке-Медногорске плюс 15 днем до 22, в Оренбурге плюс 17 днем до 24, дождь с грозой на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.
7: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 8 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: Новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Из-за сильных дождей в Оренбурге затапливают дороги и дома. Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Прокурор области Руслан Медведев поручил усилить надзорные мероприятия. Его заместитель Михаил Малахов с коллегами выехал в зону подтопления, чтобы координировать работу на месте. Для жителей работает горячая линия. Звоните по номеру 8-903-368-77-27. Операторы принимают вопросы, просьбы и жалобы от всех, кто пострадал от непогоды. В Бугуруслане введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области. На территории 4 муниципальных образований города Бугуруслана, Асиксеевского, Бугурусланского и Матвеевского районов по оперативным данным подтоплено 106 жилых домов. Из зоны подтопления эвакуированы 32 человека, из них 5 детей. Для мониторинга обстановки на место направлена группа применения беспилотных летательных аппаратов и оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Ведомство переведено в режим повышенной готовности. А в Саратовской области временно ограничили продажу бензина. Как пишет «Коммерсант», с 23 по 30 июня на один автомобиль можно будет купить не больше 30 литров топлива. Решение принял оперативный штаб региона из-за повышенного спроса. Губернатор отметил, что часть покупателей приобретает бензин с запасом, а доставка топлива испытывает повышенную нагрузку. Ограничения ввели, чтобы сдержать ажиотаж и не допустить спекуляций. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты
0: «Сити Групп» – бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час второй.

0: такой... Какие отвратительные голоса. Вы уверены, что это хотят люди с утра слышать? Что вы смотрите на меня? Это омерзительно. Я вам еще раз скажу.
1: Это стопер, который существует только в Орске. Вот представь, ты стоишь, наливаешь кофеечек утром, и кто-то красиво говорит, а мы делаем так.
2: Я не понял, что он сказал, но, допустим...
0: Я вообще вас не понимаю. Я вообще не вас не знаю. Кто вы?
2: Терпите. 4 дня осталось.
0: Кто вы? Я знать вас не хочу.
1: Подожди, мы подушка шоу. Ты Виталик, я Даша, это Дима. И втроем мы разбуждаем Оренбуржье.
0: Это не надо пояснять. Спасибо.
1: Ты можешь быть не таким токсичным? Где твоя экологичность в мою сторону?
2: Где Илья?
0: Я не... Да! Где Илья? Ладно, 8.07 на студии. 0.07 уже. Вы 2 минуты потратили на эту ерунду.
1: А ты на свою ну-ну.
0: Да. Всем приятного аппетита тем, кто завтракает. Я надеюсь, вам никто его не испортил.
1: А вот это говорить из раза в раз нормально.
2: Дарья, я ее убавлю, пожалуй. Она очень громкая.
1: Я просто по вам соскучилась. За вами соскучилась, правильно.
0: Вот. И хорошей всем дороги на работу, друзья. Мы сегодня общаемся на тему, что вас удивило либо шокировало в путешествии. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Что нам к этой минуте написали.
2: Кстати, вот ты сказал, на ну-ну вашу потратили, а я говорил раньше.
0: Это она сказала.
2: А, или ты
1: это
2: сказал?
1: Это я ему сказала.
2: На ну. Я говорил, на-на, это, ну, что-то вкусное.
0: Это группа.
2: Да я знаю, что это группа. Я раньше говорил так, когда что-то в детстве просил вкусное. На-ну, дайте.
0: Ну, я думаю, что примерно по этому же принципу название и выбиралось, ну, чтобы оно максимально легко могло запомниться.
2: Ну, да.
0: Ладно, что написали нам к этой минуте? Наталья пишет, в Санкт-Петербурге понравилась архитектура, соборы, музеи, булочные и кулинария, а также белые ночи, каналы, пробки, одностороннее движение.
1: Угу. Это вот, понравилось или шокировало?
0: Вот мы, здесь нужно уточнить, друзья, все-таки, что вот удивило или шокировало в путешествии, понимаете, вот Дарью, например, да, это был поезд Бишкек-Москва, да, для нее это одно из самых ярких воспоминаний в этой поездке, вот.
1: Потому что там не было ничего.
0: Ну, да, я вот к этому веду, то есть какие-то элементы, вещи, что-то, да, произошло в какой-то определенный момент времени, что вас удивило или шокировало. Айгуль пишет, привет, подушка шоу, мы с мужем были в Китае 2 недели назад.
2: Зубы делали?
0: Конечно, конечно, ездили зубы делать.
1: Вот.
0: И просто в шоке от порций. Заказали один салат на двоих, а нам принесли тазик, которым можно накормить целую футбольную команду.
2: Ну, это радостно.
0: Да. Максим вот у нас Мочалов тоже путешествовал по Китаю и отмечал то же самое.
2: Говорил, и порции ел.
0: Порции большие, да, абсолютно верно. Так, что еще там есть у нас, Дарья, какие сообщения?
1: Вот сообщение от Сергея. Привет, подушка шоу. Ездили в Турцию, думали, там только коты наглые. А оказывается, там чайки, это вообще отдельный вид мафии.
0: Тоже слышали про это. Они даже имитируют кошачий мяу, да, чтобы выпрашивать еду.
1: Вот, это... кстати, Светлогорский, это тоже в Калининградской области, где
2: мы
1: я была.
2: Мы сейчас будем до конца года слушать.
1: Да. Нет, о, понимаете,
0: слушай, там у же... человека не так много впечатлений.
1: Там же есть...
2: У него за всю жизнь 6 воспоминаний.
0: Куда... Да, это есть сказать.
1: Там есть город котов. И ты думаешь, вот, блин, я не попала туда, все, я не увидела этот прекрасный город котов. На самом деле, в Светлогорске тоже живут котики, их никто не трогает. Наоборот, котики такие, ну, что ты мне дашь еще, чем ты меня угостишь?
0: А получается, в Питере то же самое? Это вот вообще, в принципе, касается только балтийских котов, что ли? Или
2: вот в Оренбурге город еды, а тут город котов.
1: Да. Нет, в Питере кошки, которые охраняют Эрмитаж.
0: Но так или иначе, все равно они там тоже, так скажем, в почете.
1: Да, да. А там, понимаешь...
0: И в Калининграде тоже, да,
1: получается? Весь город кошек, весь город. Вот как в Турции, кошек нельзя даже выгнать с большого собрания депутатов. То есть нельзя, он может тебе в ухо залезть, и ты будешь сидеть и просто его гладить. Вот там существует город, где живут котики, и им уделяют внимание. И в Светлогорске тоже котики, их много, и они все такие наглые, как бы. Ты можешь меня чем-нибудь удивить?
0: Короче, угости. Такая, знаешь, это, Вальгалла для кошек, да? Рай на земле.
1: Да, да. Это меня тоже удивило, думаю, вау, классно.
0: Каждый кот мечтает туда попасть.
1: Да, а еще у них есть праздник.

0: Правило Светлогорске: нельзя строить дома выше трех этажей. Угу. Это меня тоже удивило.
1: Почему?
0: Потому что они хотят сохранить архитектуру того времени, да. И многоэтажки пятиэтажные, разрешили строить только на окраинах, куда точно не заедут туристы. И то это разрешили последние 5 лет.
1: Но там население, наверное, да, небольшое.
0: Население небольшое. Угу. На самом деле, вот... Советская в нашем старом городе, вот примерно вот это есть город Светлогорск.
1: Так, вот еще Наташа нам написала: ездили в Абзаково, мы забронировали отель подешевле, а когда зашли в номер, поняли, что чемодан можно открыть, только если встать на кровать и прижаться к потолку.
0: Так узко было?
1: Да, понимаете, и тесно и узко.
2: В общем, прям в горе жили?
1: Я не знаю, наверное, да.
2: Вот между значит, скал.
1: Вот что значит подешевле.
2: Да, Феликс Джон, да. Каскада, их услышим. Вы пишите на портал смотри.радио, мессенджер Макс, телеграм-канал. В общем, все для вас.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: 23 июня у нас на календаре, друзья. Какие события пришлись на этот день? Давайте посмотрим. Сегодня день балалайки. Международный праздник музыкантов, народников, национальный.
2: Чего же не сказал-то, я балалайк нашел.
1: Я вам сказал и кинул балалайку, Дмитрий.
2: А, да?
3: А я тому свидетель.
1: Вы еще и подтвердили.
2: Да.
1: Я ой, швар, с кем приходится работать?
3: Видимо,
1: в общем, национальный русский инструмент сейчас найдет его
2: день. А ты давно приехал?
1: Я и не уезжал.
2: Да? Я даже не помню этого момента про балалайку.
1: Замечательный фильм Афоне. Там говорит, Афанасий, ты давно приехал? Вчера.
2: Ну, я же вам рассказывал про прикол родителей тоже. Ну, отца, когда у них постоянно они что делают, они, когда на работе слишком неинтересно, они такие, о, давно приехал, хотя полдня уже работа пришла. Так, давай, вот это, наверное, походу.
3: Молодец, Димка.
2: Все, Виталька, переставай играть.
1: Ну, в общем, да, еще раз повторюсь, национальный русский инструмент. И всех поздравляем тех, кто изучает это народное искусство и играет на балалайке. Нет, на самом деле это красиво.
3: Да.
1: Так, запатентована пишущая машинка 23 июня 1868 года. 158 лет ей исполнилось, но сейчас она больше, наверное, музейный артефакт. Пока что, да? Кто его знает, может быть, она еще к жизни когда-нибудь вернется. Запатентован, Дима, внимание! Гимнастический обруч хула-хуп!
4: Руки в поп укрепляет хула-хуп.
1: Я ждал именно вот, чтобы хула-хуп. Вот так вот было. И оно так и получилось.
3: Это у него, видишь, это всегда быстрая кнопка набора.
2: На букву Х у меня все очень быстро находится. Да?
1: Да, да, да. В общем, 60.
2: Мне нравится вот этот момент.
3: Укрепляет
1: 62 года назад его, так скажем, запатентовали впервые. 23 июня это произошло. В общем, спортивный инвентарь, да, который крутят вокруг талии для того, чтобы она была стройнее. День тайных посланий сегодня. Может, ты кому-нибудь что-нибудь послать?
3: Я вам посылаю аплодисменты.
2: Спасибо. Я вас посылаю.
1: День без обид сегодня.
3: А вы не обижайтесь.
2: Это Константин Эрнст в КВН всегда так говорит. Посланы, без обид.
1: Без обид, да. Также сегодня Международный Олимпийский день. 132 года ему исполняется. День мифов и легенд.
2: Ну, легенда с праздником.
3: Легенды.
1: Наверное, да, Саныч, надо поздравить, он легенда.
2: Да.
1: Вот, и, пожалуй, все по событиям.
2: Да.
1: А по днем рождения, вот сегодня можно отметить, Зинедин Зидан родился.
2: О.
1: В 1972 году.
2: Вот его сын сейчас
1: вот сейчас его сын
2: на чемпионате мира. Да, ворот Алжира. Лука его зовут.
1: Лука.
3: Ну, а в общем, специально, да, здесь поставили экран?
1: Конечно, мы же смотрим.
3: Да.
1: Вот. Ну, собственно, все вот такие события.
2: Да, поэтому, если спасибо. Вы думаете, что мы на вас пилимся, нет, мы все в телевизор.
3: Эх.
2: Все туда.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушка в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты – музыкальный чемпион

0: 18+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: О погоде прямо сейчас. В Орске плюс 17 градусов, днем до 22. В Ясном плюс 18, днем также до 23. В Кувандаке, Медногорске плюс 15, днем до 21. В Оренбурге плюс 17, днем до 24. Дождь с грозой возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
5: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: Очередной выпуск неправильных новостей. 27 минут 9 на студийных часах. Начнем с такой новости. В селе Лох.
3: Сам лох.
2: Массово воруют дорожные указатели.
4: Ну да, да.
5: Димка первый бы, если была бы возможность.
2: Это село находится в Саратовской области. И там появилась проблема. За последние годы пропало более 20 табличек с названием населенного пункта. Да. Попытки защитить знаки от воровства не принесли успеха. Жители прикручивали таблички на 12 болтов, делали их своими руками. А в самом селе даже начали продавать сувенирные таблички с надписью. Но это ничего не помогло.
4: Представляете, если там реально так вот на въезде написано «лох», а на выезде «сам лох».
2: Ну, креативно, слушай.
4: Да. Было бы круто.
2: А в Оренбурге работник...
4: Или на выезде не лох.
2: Ну, или так. Нет, первый вариант смешнее.
4: Да, наверное.
2: В Оренбурге работник шиномонтажа украл почти 39 тысяч рублей, но потерял их по дороге.
4: Да, я видел
5: это. Это обидно.
4: Причем он там, по-моему, сказали, что он игроман, еще что-то он вынес, и при этом...
2: Где деньги потерял? Потерял, да. Я не знаю, каким образом, да. Но он был в состоянии алкогольного опьянения, может быть, поэтому, да, как-то это все получилось. Короче, до пункта назначения деньги так и не добрались. Он всю по дороге сумму потерял, а теперь приобрел, точнее, уголовное дело. А в Польше неизвестные разрушили плотину бобров, а они построили 7 новых...
4: Они как секта, да?
5: Они целеустремленные ребята.
2: 7 без одной.
5: Слушайте, может, мы зумеров отправим к ним? Надо зумеров отправить к ним на воспитание.
4: Да, на перевоспитание.
5: Ребята вообще не сдаются и не устают, не выгорают они. Мы идем к своей цели.
4: Дочь от плотины.
2: Это точно. Ну и в Липецкой области прошел фестиваль с забегом улиток. Назывался он «Никуда не спешим».
5: Угу. Ага, вот как бы ты это комментировал?
4: Длился 4 месяца, да?
2: Ну, долго, видимо, в любом случае долго. Да, но никуда же не спешили, поэтому это одно из таких достопримечательностей в Липецкой области.
5: Слушайте, мы могли бы в прямом эфире организовать такой забег улиток и выходить бы в эфир раз в неделю.
2: Это точно.
5: Наша улитка продвигается.
2: Продвигается потихоньку.
6: А мы продолжаем.
4: Ой, не то, извините.
6: А мы продолжаем наблюдать за фестивалем
5: улиток.
2: Улиток.
6: Да, сейчас Михаил устремляется к победе.
2: Шел седьмой день.
6: 4 сантиметра дистанции пройдет. И еще осталось 700 километров.
5: Слушайте, ну вот у нас, смотрите, прекрасная полянка, где может происходить данный забег.
4: Да, я предлагаю, можно битву тараканов еще сделать, там побыстрее будет.
5: Но это будет очень быстро.
4: Да, мы не понаслышке знаем, Дарья, с Виталией, что это. Так, Animals послушаем и к бензину и лихорадке 21-103-7. Набирайте код города 3537, чтобы поучаствовать.
0: Реклама.
7: Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
8: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
9: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.

0: Бензиновая лихорадка.
1: 21-103-7, код города 3537. В общем-то, вы уже знаете всю эту комбинацию, всю эту схему, друзья. Звоните. 20 литров бензина от заправки «Новый поток» снова ждут своего потенциального владельца.
2: Владельца?
1: Да. Сейчас это звучит уже немножко...
3: дороже.
1: Иначе, да, учитывая некие ситуации такие, да?
3: Ну да.
1: С бензином. Кто у нас будет участвовать?
3: Итак, доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: Как вас зовут?
4: Ирина.
3: Ирина, вы уже почти миллионер. Остается только выбить нужное количество.
1: Нужно, да. Нужно постараться. Сколько будем вращать барабан, Ирина?
4: Давайте, чтобы мне не было обидно, мы будем вращать два раза.
1: Два раза? Вы рисковый человек.
3: Мы желаем вам удачи.
2: Виталик отправляется к колесу.
3: Это займет дня 4.
2: Так.
3: Ой, был один на 16 литров первый.
2: 16 литров.
3: Смотрите, ну-ка.
2: Волнительно.
3: Удачи! Четырка!
1: То есть не 4, а 14, на всякий случай, поясню.
3: Четырка,
1: вот, да.
3: Конечно.
1: Ирина, мы вас поздравляем. Все-таки хорошая цифра. Так сказать, в большинство ушло, да? 14 литров бензина от заправки «Новый поток». Что передать хотите?
4: Всем привет, всем хорошего дня, чтобы у всех сегодня все получилось обязательно.
1: Спасибо большое.
3: Пойду продам бензин, улечу на Кубу жить.
1: Ну, наверное, хватит.
2: Ну, Мальдивы тоже хватит.
3: Ну, вполне, да. Так, Джон Саммит у нас впереди, также By India, Xcho и Mod.
0: Реклама.
5: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг Citigroup. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
6: Как это?
5: Получили в подарок от Citigroup.
6: Совершайте сделки в сопровождении специалистов Citigroup. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Бензиновая лихорадка.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Бугаворске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина».
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2А.
2: «Автоджаз» в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск. Нефтяников 3.
3: Телефон рекламной службы 20.

0: Психолог отвечает.
1: Верно, друзья. Ирина Каргополова снова с нами. Ирина, доброе утро.
2: Всем доброго утра, отличного настроения. Что у нас?
1: Сегодня вторник.
2: Всем отличного вторника.
1: Да. Ирина, сегодня мы говорим о женской дружбе. Говорят, она официально все.
2: Все, да.
1: Да, потому что психологи провели исследование и выяснили, что больше 60% девушек больше не делятся личной жизнью с подругами. 60% это очень много.
2: Да.
1: Почему? Потому что соцсети, где...
3: Потому что женщины помело. Давайте начнем с этого.
2: За ненависть к женщинам.
3: Нет, это живые примеры, Ирин. Это не ненависть к женщинам, это любые. Они сначала подруги, потом, как только у них что-то идет не так, они... Вот это вот начинается, и живой,
2: у тебя живые личный опыт.
3: Личные опыты, да, со стороны я все это вижу, наблюдаю. И я искренне считаю, что девчонкам лучше так близко не делиться другим, потому что они в порыве начинают друг другу все рассказывать, а потом, как только они же очень быстро меняют подруг себе в основном, и потом это все начинается разлетаться.
1: Да, из исследования, опять же, добавлю, в соцсети, ну, всем понятно, там абсолютно такая плакатная картинка, да, ничего практически иногда не имеющийся с реальностью, и все это вирусится, естественно, да, кто-то на Мальдивах, кто-то миллионер и так далее. Ну и как-то рассказывать о своих обычных проблемах вроде как стало неудобно, опять же, согласно вот этому исследованию. Что нам наука скажет на это?
2: Ну, я сейчас вот эту статистику с позиции науки разбирать, ну как... От лица науки отвечать не буду, буду из своего практического опыта отвечать.
1: Тут то же самое, понимаете, не указано, вот просто психологи,
2: да,
1: все.
2: Вот поэтому я сомневаюсь в этой статистике, конечно, и в причинах, что дело в соцсетях на самом деле, и о какой группе людей идет речь, потому что близкие подруги, ты в принципе дружба отличается чем? Кто такой друг? Да, и есть категории друзей, знакомых, приятелей, и сейчас меняется социальная структура, и если раньше, ну, у нас в обществе, в окружении было нормально прийти и вывалить все здесь сейчас любому человеку, то сейчас, в принципе, первично закрутилась ситуация, что я не готов слушать твои проблемы, найди себе психолога.
4: Это, кстати, да. Понимаете, особенно у поколения младше.
2: Да. Да, второй момент, это, ну, то есть это про границы, когда начали выстраивать и не готовы быть другом унитазом. У нас такая присказка была. То есть есть
4: не
2: друзья...
4: Не сливай меня все.
2: Все, есть прям такая категория друзья, которые раньше называли жилетка, потом это перешло в унитаз, потому что это бесконечные проблемы, если человек готов тебя слушать, но это дефицит близости, да, когда один из 10 умеет слушать, и на него все вываливают. Либо вот этот вот бесконечные проблемы, а еще есть такой драматический аспект, когда это уже в ней застревает, в проблеме раздувают, ее постоянно выливают на окружающих. Где можно, где нельзя, уже не видят границ. То есть уровень воспитанности, этики, норм, они у нас рассыпаются постепенно. И люди стали от этого ограждаться, потому что те обычно, кто слушают, их-то не готовы слушать. Ну, то есть вот так вот, к сожалению, обратной связи не дают. Если человек
1: это
2: пытается разместить свой...
1: встречается часто, да.
2: Да, вот понимаете? То есть соцсети, как, я не знаю, наверное, одна из причин, возможно, для какой-то группы людей, которые проходили этот опрос, вот, и поэтому я не могу сказать, что это вот чисто из-за соцсети, потому что на самом деле мало кто ведет сети вот так полноценно. И если наберется компания из 5-6 человек разнополых, не только женщин, то действительно качественно, целенаправленно, ежедневно этот блог ведет один человек, и он связан с лайф, как он там, направлением, да, про жизнь рассказывает и так далее и тому подобное. И... сомнительная, конечно, статистика. Вот второй аспект, что люди отдаляются и не видят причины делиться конкретно. То есть это тоже нормально, когда происходит перестройка социального окружения, когда человек уже потерял интерес, сокращается близость, то есть расстояние между людьми уходит, и они не видят смысла делиться с этим человеком или вообще не хотят это делать. То есть у нас две таких позиций. Человек может не хотеть рассказывать, а может уже устать и молчать про это. Еще один серьезный аспект, это реально, я уже его озвучила выше, неготовность окружающих слушать. То есть они переключают внимание, они говорят, ой, ладно, это не имеет значения. Это вот наше Виталик любимое слово. Ну, вот это,
1: и горжусь этим.
2: Обесценивание, да, то есть, ну, твои проблемы не имеют значения, вот мои проблемы, и пошло. И то есть вот эта вот попытка уйти от проблем, которых очень много, вызывает вот эту закрытость, да. Также, ну, этот поток проблем, он не кончается, он на разных уровнях. Особенно бывает, что люди, да, они пересекаются, то есть их жизнь подвязана на каких-то точках, аспектах профессиональных, личных, и они связаны вот с основными текущими проблемами. То есть она не одна, да, например, в личной жизни. А если, например, супруг работает, например, в сфере, связанной с политикой, где-то со структурами, с администрацией, с людьми, представляете, да, там в медицине человек работает, он сталкивается с одной проблемой, у него дети в школе проблемы. Вот это все наваливается, это бесконечный поток. И чувство может, у человека может вызвать просто чувство вины и стыда, да, либо озлобленности, он уже не вывозит, и он про это не готов говорить, слишком много. И это теряет смысла. Но еще один момент, по счету, мы забыли какой, это демонстративная дружба. Ну, то есть мы дружим для того, потому что там есть вторичная выгода. Связи, мы красиво смотримся, да, связи, социальный статус.
4: Так, Пенек, у нас с тобой есть какие-нибудь взаимовыгодные отношения?
3: У нас с тобой?
4: Да.
3: Ну да, ты, ну,
1: ты его кормишь периодически.
4: Да. А, да. Ты из-за этого со мной дружишь?
2: Вообще, на самом деле...
3: Только из-за маршмеллоу.
2: Безусловности, на самом деле, которые очень популярно говорят, безусловная любовь и так далее, безусловная дружба, безусловная помощь, такого не бывает. Ну, то есть, на самом деле, когда мы что-то делаем, у нас либо внутренние процессы закрываются, какие-то личные, да, либо внешние. То есть поэтому всегда происходит обмен. Физику не обманешь, физика работает, да? Сила действия равна силе противодействия.
1: Вы своим маникюром обновленным просто гипнотизируете.
2: Я 3 дня хожу, восхищаюсь.
1: Цвета, конечно, вырвет.
3: Ладно, я красивый, прекрасный. Я понимаю, почему она со мной дружит. Я-то вот с ней что? Зачем?
2: Эмоциональный.
4: Мы уже узнали, я тебя кормлю.
1: Я уверен в том, что
3: она Майк Вазовский, он сидит.
1: Можешь в любой момент, например, взять и сорваться хорошо, да, выплеснуть все весь негатив и все.
3: На кого?
2: Вот. Если бы у нас у каждого был Майк Вазовский, хоть один, хотя бы вот по одному другу, как Майк Вазовский, ребят, наша жизнь была бы намного лучше. Потому что Майк Вазовский — это вот тот друг с головой организационной, который критически мыслит, находит творческий подход и решение нестандартного. Вы что, монстры?
3: Это вот этот круглый зеленый из...
2: Да, корпорация монстров, университет монстров. Так что Майк Вазовский — это вообще дорогой друг. Если вы такого находите в своем, держитесь за него, любите и обожайте его.
4: Я твой нишевый друг.
2: Вот,
3: и барный стул.
2: Вот. И, кстати, по поводу вот соцсетей. И если человек, ну, то есть у них есть такая негласная договоренность и понимание, для чего мы здесь собрались, а мы собираемся здесь для того, чтобы обновить картинки в соцсетях и создавать инфоповод, как сейчас модно, то вот в этом пространстве как раз-таки уходит, это больше уже это бизнес, как говорят, да? Ничего личного, бизнес. И вот из этой структуры выходит как раз-таки личное. Ну, то есть это такое полуделовые отношения не в стандартном формате. Потому что блогинг сейчас до сих пор еще конфликтен, его не могут отнести как к какому-то рабочему процессу.
1: Ну, получается, все равно дружба все уже, оказывается, давно, и не до исследования.
2: Ну, вот много аспектов влияет, да. Ну, чем старше мы становимся, тем, как говорится, друзей по пальцам можно пересчитать, это не просто так.
4: Поэтому маникюр такой. Это друзья со стороны мужа, а это мои.
1: Ладно, спасибо.
2: Это, кстати, надо обсудить потом. Да, хорошая тема.
3: Неплохо.
0: Психолог отвечает.

0: Реклама. Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Вы камильфо и ваш бонтон? Иметь костюмы от Бастон? Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: О погоде сейчас в Орске плюс 19 градусов днем до 22. Также в Ковандыке, Медногорске плюс 16 днем до 21. В Ясном плюс 20 днем до 22. В Оренбурге плюс 17 днем до 24. Дождь с грозой возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: На Урале 9 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбургской области в ближайшие сутки ожидается резкое ухудшение погоды. Спасатели предупреждают о грозах, ливнях, шквалистом ветре и возможном граде. В МЧС призвали жителей быть внимательными на дорогах, избегать парковки под деревьями и рекламными конструкциями, а во время грозы не пользоваться электроприборами. В Оренбурге 51-летнего мужчину обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, в апреле 26 года мужчина потребовал от своего знакомого его иномарку, угрожая применением насилия, а также распространением информации о его личной жизни. Пострадавший отдал оренбуржцу золотую цепочку стоимостью более 80 тысяч рублей, а после обратился к правоохранителям. Уголовное дело передано в суд. Россияне стали чаще покупать мороженое без сахара. По данным исследования, за прошлый год продажи такого десерта выросли почти вдвое. При этом рынок мороженого в целом прибавил лишь 1%. Крупные торговые сети также отмечают рост спроса на мороженое без сахара и протеиновые десерты. Их продажи увеличились примерно втрое, поэтому ассортимент такой продукции расширили. Эксперты связывают это с интересом к здоровому питанию. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас! Мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

доброе утро. Прямо сейчас в эфире радио «Хит Подушка Шоу». Просыпайся. Час третий.

0: аппаратов, которые все больше и больше популярнее становятся, более популярные. Ну, короче говоря, я их фанат давно уже, прям невероятно отзывается вот этот вот стиль.
1: Ну, короче, короче говоря, что-то такое свежего все-таки относительно.
0: Конечно, да? Это группа, которая не так давно относительно существует, но при этом у нее стилистика исполнения вот такая. Она классная, тягучая, ну, такая, вообще, обволакивающая. Да,
1: саратовская земля, она богата талантами. Так, но теперь давайте посмотрим, что нам написали к этому времени. Написали достаточно много. Юрий пишет: года три назад летали в Японию. Меня больше всего удивило в Японии отношение к мусору. Там нет урн на улицах вообще. Люди носят мусор с собой в специальных пакетиках домой. А еще таксисты открывают двери автоматически, и за это не надо чаевых. У них там чаевые вообще могут воспринять как нечто обидное.
0: Это где?
1: В Японии.
2: Ну, это, кстати, правда, да. У них, если ты в ресторане особенно чаевые, оставишь чаевые, это вообще неприемлемо.
1: Оскорбление.
2: Оскорбление. Ты, получается, возвышаешь официанта над всем остальным персоналом. А ведь работу весь коллектив над тем, чтобы ты сейчас вкусно поел.
1: Чаевые делятся потом, по-моему.
2: Нет. Они делятся меж официантов, они делятся.
1: Таукихан написал: «Бонжур, Дарья, с возвращением».
2: Спасибо.
1: Да, недавно был за границей и был очень удивлен, что некоторые люди были одеты абсолютно не по сезону. На улице жара, я в реке купаюсь, а тут идут некоторые в куртках чуть ли не зимних. И рядом в шортах и футболках.
0: Вы, наверное, осенью или весной были. У нас также происходит один шорт.
1: В межсезонье.
2: И ты такой: какая погода на улице?
1: Доброе утро. В этом году ездили в Соль-Илецк. Перед поездкой наши орские нас отговаривали. Там, говорят, грязно, делать нечего. Поехали, удивило, чисто. Люди вежливые, удивляют люди, куда бы вы ни ездили. Если ехать с мыслями, что все плохо, то так и будет.
0: Да,
1: да. Нужно видеть красоту в мелочах. Наверное, все зависит от нас самих.
0: У нас был такой же пример с друзьями. Я рассказывал. Не буду уточнять. Мы поехали вместе парами в Магнитогорск. Мы приехали, заселяемся к одному и тому же проверенному, ключевое слово, подрядчику. В две квартиры со стеной, с одной. Мы заселяемся, все нормально. У них тараканы, они садятся на кровать, у них все сломано. А они еще до этого вот так вот, как деды. Вот. Потом мы зашли на стадион с одного и того же телефона. Мы одни и те же билеты, я скриншотил. Мы заходим вдвоем, они вдвоем их не пускают. Мы приезжаем в лучшее заведение по звездам с очень быстрой подачей. Нас час не могут покормить, хотя 15 минут подачи.
1: А они негативили?
0: Они, да. Они вот, да. И вот, а у нас все замечательно.
1: Ну, в принципе, когда так, да.
0: А, напоследок они еще купили наушники в магазине. Вышли, и они не работают.
1: Слушай, ну это какое-то тотальное.
2: А вот это оно притягивается,
1: наверное. Кармическое, да, какое-то невезение. Так, ну что еще написали? Еще не так часто и путешествуем, максимум на дачу к грядкам, но это тоже весело. Кто-то нам написал в мессенджере Макс, вот, и Ольга написала: «Привет, мои любимые ребята, мы с семьей были в Питере, я в шоке от дворов колодцев. Зашли в арку с Невского, а там такое ощущение, что ты в Хогвартсе, только с суровыми питерскими бабушками на лавочках. А еще погода, за час у нас было солнце, град, радуга и снова солнце. Зонтик просто не успевали ни открывать, ни закрывать».
0: Эмоциональные качели. Погодные такие.
1: Погодные качели. Ну, встречается такое в Питере, это действительно правда. Мы, в принципе, вот сейчас с вами примерно при такой же погоде и живем здесь, в Орске. Потому что у нас действительно, ну, не за час, но, по крайней мере,
0: за весь день.
1: И, может быть, и град, и гром, и молнии, и солнце, и все подряд. И как это все регулировать, непонятно самому. То есть брать зонт или не брать. У меня вообще такая, знаете, тенденция: если я зонт беру из дома, значит, дождя не будет. Если я очки солнечные беру, все, солнца нет.
2: Дождь пошел.
1: Дождь идет. Сегодня я взял солнечные очки.
2: А если ты куртку надеваешь?
0: Все, будет дождь.
2: 12, кстати, обещаю.
1: В общем, пока все, да, по сообщению? Все прочитали?
0: Ну, да.
1: Да, ну хорошо. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Друзья, что вас удивило, шокировало в путешествиях, где бывали, рассказывайте.
0: Кстати, дело, говорит, Таукихан был на этих выходных про куртки-то вот.
1: Да-да-да.
0: Про куртки, а кто-то шел.
1: А, ну, значит, не так давно.
0: Тогда не в странно.
1: Не в межсезонье, да.
0: Так, да, странно. Ну ладно, давайте от странных людей к

0: странным песням. Да-да-да, так у нас I can't wait. Что это?
1: Я не могу ждать.
0: Вот.
2: I can't wait?
0: Да, I can't wait.
2: I can't.
0: Wait.
2: Wait.
0: Правильно?
1: Ну, примерно.
0: Примерно.
1: По значениям надо поработать,
0: примерно.
1: Конечно.
0: Примерно.
2: А как надо говорить?
1: Ну, вот так и говорить.
0: Примерно.
1: Вас поймут.
2: I can't wait.
0: Вот, пойдет. Боб Синклар и Кеш.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Цены всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Честный день, здесь разные море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Сейчас в Орске плюс 19, днем до 22. В Кувандыке-Медногорске плюс 16, днем до 21. В Ясном плюс 20, днем до 23. В Оренбурге плюс 17, днем до 24 градусов. Дождь с грозой возможен на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
1: Реклама.
6: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: 21 минута 10 на студии на часах. Очередной выпуск неправильных новостей у нас в подушке шоу. И начнем с такой новости. В Великобритании чиновники играли в GTA, чтобы понять жизнь людей. Музыку погромче, пожалуйста. Представьте себе.
3: Дави.
2: За это им платили деньги, между прочим.
4: Серьезно? Мы готовы играть. Платите нам деньги.
3: Как, чтобы лучше понимать людей.
2: Да, людей, по игре. В GTA.
3: Да.
2: Который, я напомню, в общем и целом строится вокруг, ну, смотря какая часть, я не знаю, в какой они играли, но наверняка вот последнюю, пятую. В шестую вряд ли, наверное. Ну, в общем, в пятую, где сюжет строится вокруг трех криминальных абсолютно персонажей, один из которых вообще отбитый на голову полностью. И каким образом там нужно было понять жизнь людей, я не понимаю, но участники эксперимента заявили, что проект может дать ценную информацию о жизненном опыте людей и помочь создать эмоционально безопасное пространство.
4: Слушайте, на полном серьезе, вот на форуме, где я была, рассматривался проект по созданию городов, больших городов нашей страны в Майнкрафт.
2: Ну, слушай, Майнкрафт это не GTA все-таки.
4: Я понимаю, что это совершенно разное.
2: Это вообще-то.
4: Но там тоже цель, чтобы человек мог путешествовать. Не видео загрузить, посмотреть,
2: да,
4: а построить этот дом на основе видео, которое ты посмотрел.
2: Как это в GTA достигать, я не знаю. Там сплошь и рядом только криминал. Как они это познавали, непонятно.
4: Да, понимаешь, еще за деньги, не просто
2: еще
4: так.
2: И за деньги, да. Житель Москвы распилил Мерседес пополам во время раздела имущества с бывшей женой. Представляете, да? Они делили имущество и не смогли, в общем, договориться, кому после расставания достанется белый Mercedes-Benz SL-класса. Мужчина, как водится, предлагал оставить автомобиль себе, бывшей жене выплатить половину его стоимости. Женщина настаивала, что машина была подарком, поэтому целиком должна остаться ей. Короче говоря, переговоры зашли в тупик. В итоге он вызвал рабочих и на глазах у женщины просто распилил на двое машин.
4: Психанул.
2: Да, но дело в том, что суд все равно встал на, получается, сторону
4: жены.
2: Нет, не так. Техническую сторону вопроса, то есть он учел, и все равно половину выплачивать придется.
3: Да, даже так.
2: Да. То есть он остался фактически без машины, оплатить все равно надо.
4: Ну да.
2: Да, печальная ситуация. А в Тайване 11-летний школьник вместо уроков уплыл в море на куске пенопласта.
4: Лучше так, чем...
3: Как вы думаете, кто это был? Маленький Юра. Лоза.
2: Но мой плод.
3: Да. Сергей Лазарев, Полин Гагариной. Трек Happy End максимально лучше. Лучшее, что сейчас может прозвучать. Давайте дальше пойдем.
5: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
6: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
0: Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Там, а вот там, Дарья там за эфиром призналась, что больше не верит в гороскопы.
2: Я не верю в гороскопы совместимости, правда. А-а-а. Ну, потому что мои идеальные партнеры по гороскопу вообще со мной не совпадают. А те, которые мне по гороскопу категорически не подходят, прекрасные отношения строятся.
1: Парадокс.
2: Парадокс. А еще по друзьям, если разбирать, у меня все друзья, практически, вот кроме Пенька, они все отличаются тем,
1: почему
2: что...
1: она вас Пеньком называет, я понять не могу.
2: Потому что вы Пенек.
1: Второй раз, уже третий.
3: Я понять не имею.
1: Только нет, я тебя прошу, давай ты ответишь, когда микрофон уж выключится.
3: Может, я...
1: Я тебя умоляю. Пожалуйста.
3: Может, я гнилой?
2: Нет, ты устойчивый, понимаешь?
3: Устойчивый. Это лучшее, вот что можно обо мне сказать.
1: Вот что это значит.
3: Живешь 30 лет, а у тебя ты устойчив.
1: Ладно, давайте теперь узнаем, да, как у остальных знаков зодиака дела.
4: Рыбы.
1: Сегодня над вами могут глупо и очень обидно подшутить. Не стоит впадать в ярость, от вас именно этого и ждут.
4: Водолей.
2: Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, ожидайте чего-либо фантастического.
4: Козерог.
3: Попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать. В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет.
4: Стрелец.
1: Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни и лишь потом начинаете действовать.
4: Скорпион.
2: Возможно, что сегодня вы дадите согласие, о котором потом будете жалеть, как бы вам того не хотелось. Взвесьте за вы или против.
4: Весы.
3: Сегодня у вас не будет никакой необходимости раскрывать свои карты, а если вы собрались сделать это добровольно, подождите, не время.
4: Дева.
1: Сегодня вам, возможно, придется играть роль телефона при передаче весьма важной информации. Приложите все усилия к тому, чтобы ваш телефон не оказался испорченным.
4: Лев.
2: Сегодняшний день лучше провести с семьей. Это доставит удовольствие и вам, и остальным членам семьи. И вообще вспоминайте о них почаще.
4: Рак.
3: Сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить.
4: Близнецы.
1: Сегодняшний день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу. Чтобы особенно не мучиться выбором, послушайтесь совета ближнего.
4: Телец.
2: Сегодня вы будете подобны Мидасу, ибо все, к чему вы будете прикладывать свои руки, заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса все-таки были проблемы, и вы рискуете столкнуться с теми же.
4: Овен.
3: Так, сегодня, возможно, завершится очередной период вашей жизни. Постарайтесь побороть искушение в страхе перед будущим, оплакивать ушедший. Толку не будет, а время потеряете. Информация от ignio.com. Ну, давайте, мудрость.
1: Калининградская. Давно вас не было, да, мы уже тут измучились.
2: Какой бы ни был ваш гороскоп, главное, чтобы рядом с вами оказался устойчивый пенек, который не даст вам свернуть не на правильный путь.
3: Не на правильный. То есть облажаться, да, надо.
2: Да.
1: Ладно, ваша логика. Да, закончу тем, что алжирцы наконец-то сравняли счет в матче с
3: Иорданией.
2: Да. Посмотри, они продолжают.
1: Да, конечно.
3: Посмотри, они продолжают.
1: Долго тянули.
3: Ну, еще 25 минут, да, где-то у них есть. Посмотрим.
2: До конца подушка шоу?
3: Ну, кстати, да, примерно в одно время закончим.
5: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Который год на радость детворе, бассейн на лето ставим во дворе. Будут ребята счастливы летом, купили водные им пистолеты. В сети магазинов «Милый дом» бассейны надувные в ассортименте от 359 рублей. Пистолеты водные от 99 рублей. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
2: Телефон рекламной службы 20.

0: хит усталый караоке.
1: Друзья, 21-103-7, код города 3537. Прямо сейчас набирайте. Двое участников нам нужно. Кстати, как правильно? Двое или два участника? Наверное, два.
2: Два
1: участника.
3: Двое участвуют, но нам нужно два.
1: Два, да. Алло.
4: Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас?
4: Андрей.
1: Андрюха, правильно?
4: Да.
1: Молодец, Андрюха. Всегда звонишь, когда нужно.
3: У вас будильник стоит на нас?
4: Нет.
1: Все нормально. А второй есть участник?
2: Андрюха подвисает.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Евгений.
1: Евгений. Евгений, кстати, тоже один из постоянных участников именно этой рубрики. Итак, друзья мои, сейчас прозвучит композиция в замедленном действии. Нужно вам угадать исполнителя этой песни. Да. Не саму песню, а именно исполнителя. Угадывайте, получаете два билета в Центральный парк имени Полиничка.
3: Но предварительно нужно крикнуть свое имя.
2: Да. Не забывайте. Сегодня будет просто очень. Поэтому мы вам желаем удачи. 3, 2, 1.
5: Сиреневым бульваром по воскресным площадям.
2: Так.
3: Евгений.
4: Это Андрей Губин.
2: Конечно.
6: Две девушки, как звезды, что светят в небе до утра.
2: Андрюх, как же ты другого Андрюху не узнал, а?
1: Действительно.
4: Просто, да, мой человек.
2: Вот так.
3: Понятно.
2: Так,
1: Андрей что-то передавать будет?
4: Да, конечно, будем.
1: Всем пожалуйста.
4: Хорошего дня и хорошего, прекрасного настроения.
1: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо, Андрюх. Андрей. Да, не расстраивайся. Ну и вон, сборная Ирады, они же не расстраиваются, они пропустили. 2-1 Алжир.
1: Вот я тебе и говорил, а ты это...
2: Говорю,
1: подожди еще, а когда...
2: Виталий, Алжир фаворит был там, не знаю какой. Я согласен с тобой. Я всегда за слабеньких болею.
3: Ладно вам говорить, там еще Евгений не сказал.
2: Да,
1: Евгений, вы футбол смотрите?
2: Евгений, вы своего рода Алжир сегодня.
4: Нет, я болею за Металлург Магнитогорск.
2: Красавчик. Мы тоже. Так, ну давайте, передавайте, что хотите.
4: Привет вам, привет, Андрюх. Спасибо за победу. Всех хорошей погоды.
1: Спасибо, спасибо,
3: спасибо.
1: Оставайтесь на связи, объясним, как забрать полученный билет. Ну, вы и так, в общем-то, знаете.
2: Угу.
1: Дарья, читайте.
3: На правах рекламы.
1: Мы о вас помним.
2: Дарья, как всегда, показывает 2 сантиметра пальцами.
3: Но ты же понимаешь, о чем я.
2: Ну, да.
3: На правах рекламы. Отличная новость для всех любителей семейного отдыха. Парк развлечений открыт. Лето началось, а значит, самое время кататься на аттракционах, гулять всей семьей и заряжаться хорошим настроением. На территории работают кафе, где можно вкусно перекусить, а гостей ждет много всего интересного. Режим работ парка: понедельник с 16.00 до 23.00, со вторника по воскресенье с 11.00 до 23.00. Приходите за яркими эмоциями, отличным настроением. Категория 0+.
6: Говоришь с улыбкой ты, кто сказал, что невозможно
2: дотянуться
6: до звезды.
2: Дотянуться
6: до звезды.
2: Виталий, алло.
1: Можно дотянуться
3: такие
1: до чего угодно, если
3: звезды
1: захотите.
2: Да, ну да, но не до локтя. Локоток-то никак вот.
1: Как говорится, близок локоть, да поди его укуси.
2: Да.
0: Спит усталый караоке.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22 49 39 22 49 39. Где купить?

0: Первое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки TI-ICE. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в 1. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: О погоде поговорим сейчас. В Орске плюс 21 градус днем до 22, в Ясном плюс 20 днем до 23, в Вундакеметногорске плюс 17 днем до 21, в Оренбурге плюс 17 днем до 23 градусов, дождь с грозой, возможно, на всей территории Оренбуржья. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
3: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохи.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: У Дарьи, видишь, своя озвучка даже.
1: Ага.
0: Соскучилась, видно.
2: Я очень соскучилась.
1: Фейковая.
2: Фейковая озвучка?
1: Да,
0: да.
2: Ну,
0: да.
2: Кстати, тоже неплохо.
0: Друзья, 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9. Это наш координат. Сегодня общались с вами на тему, что вас удивило, шокировало в путешествиях. И давайте дочитаем.
1: Шакира.
0: Давайте дочитаем, что нам прислали к этой минуте. Лида еще написала: отдыхали в Сочи, у нас случился когнитивный диссонанс. Утром мы катались на лыжах в горах, а днем уже сгорали и ели мороженое на пляже под пальмами.
1: Кайфы.
0: Хорошо, шикарно отдыхайте, я вам так скажу, ребята.
2: Сейчас
0: кто в Питер, кто в Сочи.
2: Дорого, да.
0: Да, вон, кто еще где был? В Японию вот тут у нас летали слушатели.
2: А в Китай зубы сделать?
0: В Китай,
2: о чем
0: в Турцию,
2: говорить?
0: Да.
2: Турцию, да.
0: А вот хорошее сообщение, мне оно очень понравилось. Екатерина написала: добренькое утро. В путешествиях меня удивляет то, что их у меня нет.
1: Эх, сейчас бы струну потеребить.
0: В общем, вот так это. Среди вот всего, чего мы назвали, это, конечно, мой фаворит сегодня. Миша еще написал: приехали в Новосибирск и были в шоке от масштабов. Оказалось, что их театр оперы и балета больше, чем Большой театр в Москве.
1: Это почетно.
0: Да.
2: Я в Новосибирске была, и там... Вот все начинается даже с автовокзала, ЖД-вокзала. Он настолько притягивает к себе красотой, и масштабами город притягивает тоже. Ты думаешь, ну вот здесь такого не может быть, а наоборот. Красота,
0: действительно. А вот с настоящей проблемой, наконец-то, к нам пожаловали. Пишут, что поражают дороги.
1: Наталья пишет.
0: Да, Наталья. По нашим дорогам ездить на машинах с автопилотом нельзя, потому что ты едешь как по доске стиральной. Появился кусочек гладкой доски, чуть отвлекся, и опять ямка. Ямка, бух, и ты Винни-Пух.
1: Угу. Это какой-то неправильный асфальт.
2: Его, асфальт?
1: Да, его делают неправильно рабочие.
0: Тут ничего не могу сказать, не езжу особо на автомобиле. Вот.
1: И на гладильных досках.
0: Да. Ну, вроде бы все, да? Или что-то упустили. Давайте тогда выберем. Ну, я голосую за Екатерину, та, которая не путешествует, и ее это шокирует.
2: Дмитрий, что думаешь?
1: Я воздержусь пока.
2: А я поддержу Виталика.
0: Вот и все.
1: Чтобы не искать.
2: Нет.
1: Поэтому Дмитрий продолжает воздерживаться.
2: Я объясню свою позицию. Вот нам написали люди, что их шокировало в путешествии. Но путешествие у этих людей состоялось. А вот у Екатерины это не получается. Так давайте ей подарим путешествие, например, до Комсомольской площади за кофе.
0: Ну, давайте.
2: Вот такая у меня логика.
0: Норм? Нормально.
2: Спасибо.
1: Да, договорились.
2: А Екатерина, мы вас поздравляем. Свяжемся с вами за эфиром. Номер есть? Нет?
1: Екатерина, ну вы писали у нас... нет, лучше написать нам, да.
2: Напишите
1: лучше,
2: нам, да, пожалуйста, на номер, случай, да, чтобы мы смогли с вами связаться. А пока на правах рекламы. Свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус и бодрость на весь день. Все это Coffee Like. Адреса: город Орск, проспект Ленина, 25. Вот хорошая музыка до этого была. Проспект Мира, 15, Пацаева, 21. Проспект Орский, дом 7, остановка ЮМС. Проспект Ленина, 1, остановка Шевченко.
0: То есть Рахманинов для вас плохая музыка?
2: Нет, он там периодически что-то пытался включить другое.
1: Вот это? У меня вот это вот проскочило, нет?
2: Вот понимаешь?
0: Вот это имели в виду или что? Вы уж там объяснили.
2: Вот была лайка, играла, и было хорошо, и темп был, и радость была, и вот настроение. Вот ты просто слушайте, свежий аромат молотых зерен, неповторимый вкус.
1: Ладно.
2: Ты видишь, как музыка играет и решает?
0: Конечно.
1: Все, а как решаете и играете вы сегодня на работе, это уже вам, друзья.
0: Всем, друзья, пока, до завтра, до 7 утра.
2: И хорошего вам настроения.
1: Пока. What?

0: говорят, что мы так похожи, похожи с тобой.
1: В полете полдня, самолет без сна.
0: Все, что на свете бывает дороже.
2: Больше, чем ты, не бывает. Можно без слов.
0: Можно без слов.

0: Урале 10 часов. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На трассе Орск-Оренбург опрокинулся большегруз. ДТВ произошло недалеко от поселка Губерля. Информация о пострадавших и обстоятельствах аварии уточняется. Кадры с места события отправили в сообщество «Наркор Орск». Участники проекта «Народный корреспондент» регулярно публикуют актуальные новости и получают денежные бонусы за ценные материалы. В Орске повторно попавшийся на пьяном вождении мужчина может оказаться на скамье подсудимых. После задержания медицинское освидетельствование показало заметную дозу алкоголя в крови. Оказалось, арчанин, уже лишенный прав за пьяное вождение, выпил пиво и поехал на мотоцикле знакомого. Мужчина признал вину. Ленинский районный суд решает вопрос о назначении судебного заседания по уголовному делу. Житель Иркутской области проверил газ в баллоне с зажигалкой и погиб в результате пожара в частном доме. Об этом сообщили в региональном МЧС России. Пламя мгновенно вспыхнуло и начало распространяться по всему дому. К тушению огня привлекли 12 огнеборцев и 3 автоцистерны. Дознаватели МЧС узнали от мужчины, что возгорание произошло по его вине. Несмотря на попытки спасти хозяина дома, он скончался. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: и твоего коллеги, а может быть и близкого, если вы отдыхаете. Но, надеюсь, все-таки стоит поработать на начале недели, чтобы как следует отдохнуть. Давайте музыкой снабдим еще больше это времяпровождение. Так, у нас Generation Love, также начинаю забывать от Кристины Си и поговорим о праздниках.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, давай поглядим, что подарит нам 23 июня. И, соответственно, праздники в этот день, я думаю, соответствующие, какие-нибудь теплые. Например, день без обид. Ну, без обид, давайте. Все-таки на обиженных воду возят. Есть еще более суровые интерпретации, но тем не менее. День балалайки сегодня, все утро отмечали. Также у нас день рождения пишущей машины. Ей 158 лет. День тайных посланий. Можно анонимно на «Смотри радио» написать, наверняка, да? Также у нас Международный олимпийский день сегодня. Празднуем. День мифов и легенд. Повод, да, перечитать. Также он перечесать не надо. День женщин-инженеров. Поздравляем вас. Всемирный день информаторов. Также у нас день отмечается, давайте, из границ пришедший. День розового цвета. И день печенья с орехом пекан. Вот так вот. Вкуснотища, видимо. Информация была предоставлена сайтом kalen.ru. Винтаж и малахит. Продолжаем впереди вместе с ними.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
0: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
4: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
5: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио»

0: Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс!
2: Макс!
1: Макс!
2: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.ру.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Давайте посмотрим поближе на момент астрологии. Начнем с овнов. Вам желаю удачи.
2: Овен.
1: Сегодня, возможно, завершится очередной период вашей жизни. Постарайтесь побороть искушение в страхе перед будущим, оплакивать ушедшие. Толку не будет, а время потеряете.
2: Телец.
1: Вы будете подобным Мидасу, ибо все, к чему вы приложите руку, заиграет всеми цветами радуги. Однако у Мидаса были проблемы. Вы рискуете приобрести определенную репутацию, которую на редкость трудно будет поддерживать в будущем.
2: Близнецы.
1: Этот день вы проведете в состоянии нерешительности по любому поводу. Чтобы особо не мучиться, послушайте совета ближнего.
2: Рак.
1: И сегодня совершенно неподходящий день для личного бизнеса, так что если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все вопросы.
2: Лев.
1: Сегодняшний день лучше провести с семьей. Это доставит удовольствие и вам, и ее членам.
2: Дева.
1: Сегодня вам, возможно, придется играть роль телефона при передаче весьма важной информации. Приложите усилия.
2: Весы.
1: У вас не будет никакой необходимости раскрывать свои карты, а если вы собрались сделать это добровольно, подождите.
2: Скорпион.
1: Возможно, что сегодня вы дадите согласие, о котором будете сожалеть впоследствии.
2: Стрелец.
1: Постарайтесь убедиться в том, что вы не упускаете один из самых лучших шансов в своей жизни.
2: Козерог.
1: Попытайтесь все же понять, что именно сегодня следует сделать. В противном случае все, чего вы достигнете, исчезнет как дым.
2: Водолей.
1: Если вы большой любитель независимости, то этот день вряд ли будет вашим. Если же вы готовы связать свою жизнь с другим, да, то ожидайте чего-либо фантастического.
2: Рыбы.
1: Вам сегодня над вами могут глупо и очень обидно подшутить. Не стоит впадать в ярость, от вас именно этого и ждут. Лучше сделайте вид, что вы ничего не заметили. Информация от igneo.com. Далее у нас Звонкий, Шайн, также Рэя, People Disc Machine и группа Градусы.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС Роял 7, ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС Роял 7 бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. Автозаправочные станции Роял 7 в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
1: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске.
2: Какие итальянцы?
1: Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный Фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 9.

0: за котлами в газовик.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 250807.
0: Взгляни на мир под другим углом.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: хит на все времена.
1: Сегодня в рубрике у нас «Englishman in New York». Первоначальная песня британского рок-музыканта Стинга 88 года. Ну и хит обрел вторую жизнь после выхода ремикса от F-Electro.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: Далее 11 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин в Оренбургском районе. 22 июня в селе Благословенка на улице Солнечная при установке кондиционера в одном из частных домов двое мужчин получили травмы, от которых скончались на месте. По факту происшествия следователи проводят доследственную проверку. В Госдуме призвали повысить налоги для сверхбогатых россиян. Повышенная ставка НДФЛ в 35% должна распространяться на тех, чей доход начинается от 500 миллионов рублей. Инициатива направлена главе правительства Михаилу Мишустину, сообщает газета «РУ». Парламентарии отмечают, что на начало мая активы богатейших россиян увеличились на 16 миллиардов долларов. В перечень 500 богатейших людей мира входит 20 граждан Российской Федерации с совокупным состоянием в 315 миллиардов долларов. Эти деньги не являются так называемой налоговой базой для взимания НДФЛ. Более трети опрошенных россиян привлекают профессионалов для мытья окон. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. Мытье окон входит в тройку бытовых услуг, которые россияне чаще всего готовы доверить профессионалам. На первом месте оказалась чистка ковров и мягкой мебели. Ее назвали 60% опрошенных. Далее в списке «Мелкий бытовой ремонт». Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.

0: Работа не волк, друзья. Вообще ничего не волк, кроме волк. Работа, есть смысл, так скажем, потрудиться поплотнее, потому что все это нам приносит те самые долгожданные плоды, да и удовлетворение от того, что эта неделя прошла не зря. Крэш Адамс, New Heart. Впереди смысловые галлюцинации. Вновь напомнить нам, что мы вечно молодые, ну и вечно танцевальные.
1: Смотри вперед.
2: Смотри.
1: Смотри.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8-9-2-2-8-7-8-2-9-2-9.
2: Зажечь огни земли.

0: Реклама.
1: Оренбуржье захватит она.
0: Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».
2: Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
3: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
4: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
5: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Солнце светит. Жаркий день.
7: Лежать на пляже нам не лень.
6: Плеск и брызги. Детский смех вокруг.
7: Лето – самый лучший друг.
6: В сети магазинов «Милый дом» полотенца махровые в ассортименте от 419 рублей. Матрасы надувные от 399 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefisdom.ru.
8: Молодежь Орска – это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16:00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16:00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
9: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
10: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
11: Подробности на смотри.радио.

Дорогие друзья, двигаемся вперед. Ну, а у нас эта неделя, я думаю, покажет, что мы сделали за этот долгожданный июнь. Очень не хочется с ним расставаться, но куда деваться? Надо, знаете, дела свои подзавершить и, безусловно, сделать так, чтобы июнь не пропадал зря. А то как-то уже треть лета, бац, и ее нету. Так что не теряйте ни секунды, ловите мгновение и, самое главное, не переставайте общаться. Не переставайте дарить друг другу любовь, это очень важно, это все возвращается. А портал смотри.радио для твоих сообщений, также мессенджер Макс, телеграм-канал. Делаем вещи вместе и, конечно, обмениваемся эмоциями.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. 3 в 1. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.

0: на все времена.
1: Итак, трек «Fallen» — песня греческого музыкального дуэта «Playman» с участием греческой певицы Деми. Вышел он в 2012 году и достигла, кстати, песня сразу первого места в чарте.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
4: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж. We'll be right back.

0: Ну вот еще один Hallucination у нас в эфире. Женя Куликов. Hallucination. Ну как песня вот сейчас звучит.
1: Hallucination.
0: Да,
1: Палыч.
0: Да.
1: Hallucination Палыч.
0: Да, тебе подходит. Да. Органично, слушай.
1: Спасибо тебе огромное.
0: Вот, ну давай, чтоб Hallucination был и деньги были. Давай, удачи тебе, хорошего дня.
1: Давай тебе тоже хорошо.

0: Австралия. Полдень. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Citigroup. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Из-за сильных дождей в Оренбурге затапливают дороги и дома. Прокуратура взяла ситуацию под контроль. Прокурор области Руслан Медведев поручил усилить надзорные мероприятия. Его заместитель Михаил Малахов с коллегами выехал в зону подтопления, чтобы координировать работу на месте. Для жителей работает горячая линия. Звонить можно по номеру 8-903-368-77-27. Операторы принимают вопросы, просьбы и жалобы от всех, кто пострадал от непогоды. В Бугуруслане введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Оренбургской области. На территории четырех муниципальных образований города Бугуруслана, а также Аксиксеевского, Бугурусланского и Матвеевского районов по оперативным данным подтоплено 106 жилых домов. Из зоны подтопления эвакуированы 32 человека, из них 5 детей. Для мониторинга обстановки на место направлена группа применения беспилотных летательных аппаратов и оперативная группа Главного управления МЧС России по Оренбургской области. Региональное МЧС переведено в режим повышенной готовности. А в Саратовской области временно ограничили продажу бензина. Как пишет «Коммерсант», с 23 по 30 июня на один автомобиль можно будет купить не больше 30 литров топлива. Решение принял оперативный штаб региона из-за повышенного спроса. Губернатор отметил, что часть покупателей приобретает бензин с запасом, а доставка топлива испытывает повышенную нагрузку. Ограничения ввели, чтобы сдержать ажиотаж и не допускать спекуляций. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну вот без чего человек не может жить, а без воздуха, да, без воды, еды, кто-то без интернета и, конечно же, без Радио Хит. Отличная доза хорошей музыки, отличного настроения. Уже совсем скоро, друзья, прямо здесь начинаем. В новый час влетаем. Женя Куликов с вами. Вау!
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
5: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
6: Не грузятся новости. Интернет пропал.
7: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
7: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
8: Включи новое окно в своем доме.
1: Смотри радио. Смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.радио.

0: ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит.
1: И вот он, Виталий Морозов, пришел и сейчас нам про киношечку расскажет. Здравствуй, Виталь.
2: Привет, Женя. Всем здравствуйте, дорогие друзья.
1: О чем сегодня поведаете?
2: Сегодня одна из новинок, которую вот сейчас можно застать в прокате. Картина «Колония», 2026 год, с категорией 18+.
1: Ужастик какой-то.
2: Это зомби-ужастик, да, совершенно верно, от режиссера Йон Сан-Хо. Он как раз снимал до этого «Поезд в Пусан».
1: Ну,
2: и,
1: понятно.
2: В общем-то, сильно эти картины друг от друга, конечно, не отличаются. В целом, да, может быть, только посылом. Посылы у них абсолютно разные. Все
1: и
2: остальное,
1: не на поезде там.
2: Все остальное очень похоже. А значит, что там происходит по сюжету? Во время конференции по биотехнологиям, эта конференция проходит в большом высотном здании, такой небоскреб, и непосредственно все это происходит еще в торговом центре, который находится внутри этого небоскреба, выпускает один человек очень опасный вирус. Этот человек бывший ученый, он работал на какую-то очень крупную корпорацию, компанию, его уволили.
1: Ну, и такая он вот злой такой.
2: Классическая,
1: да,
2: абсолютно, да, такая завязка.
1: Нате вам, нате всем.
2: Вот, которая встречается уже даже не в одном фильме. Он выпускает смертоносный вирус, но при этом успевает вколоть себе
1: противоядие.
2: Ну, некую, да, такую сыворотку, которая потом может послужить вакциной для излечения вот этих всех уже зараженных. Все, опять же, развивается классичнее некуда в этой картине. Очень мгновенно просто распространяется вирус. Все сразу превращаются вот в этих
1: страшных мясоедов.
2: Орды вот этих зомби, да, они бегают по зданию. Тут же, конечно, нам показывают, да, сначала разрозненную, а потом уже собравшуюся группу выживших, которые пытаются как-то сбежать от них, обмануть, выжить тем самым. Вот. И, ну, в принципе, все, как бы, ну, завязка сюжета такая. Единственное, там по сюжету дальше картины, вот эти линии, они все немножко разойдутся и будут превращаться в некий квест такой, потому что нужно будет, во-первых, поймать вот этого человека, у которого вакцина вколота, да, вот того самого, кто выпустил вот этот вот зомби-вирус.
1: Ужас.
2: А его ревностно буквально охраняют вот эти орды вот этих зомби.
1: А, так он еще ими управляет.
2: Абсолютно верно. Вот теперь мы дошли, наверное, до самого главного в этой картине. Действительно, это так, что, так сказать, все, что я до этого перечислил, все это так классично, все это мы где-то уже видели, когда-то видели, и вот подошли непосредственно к тому, что там есть нового. Нового, самое главное, наверное, новшество.
1: Капитан зомби.
2: Это картины, это умение вот этих, точнее, умение одного зараженного, то есть, ну, вот этого человека с вакциной, управлять полностью всеми вот этими зомби. То есть, они буквально, был создан некий какой-то такой диспетчерский центр. Не ментальный, а скорее такой, знаешь, на уровне таких, ну, каких-то, наверное, базовых функций человеческих,
1: да?
2: И нечеловеческих. Они покрыты такой слизью очень противной, и с помощью вот этой слизи они общаются. То есть они создают некую сеть посреди здания. То есть, ну, вот я просто объясняю так, как было показано в фильме. И вот с помощью этой слизи они общаются. Там как раз при объяснении вот этого феномена, там была ученая одна, она рассказала, что есть такой путь общения у муравьев. То есть они примерно вот так же вот этими кислотами своими вот это это для них такая вот сеть общения. И они ментально видят, слышат буквально друг друга, да, и могут координировать действия. А второе, что интересно в этом, это эволюция. То есть поначалу, когда зараженные нападают сначала на манекены обычные, принимая их за людей, а потом очень со временем они эволюционируют до чтения группового чата в телефоне. Вот это, опять же, подойдем, наверное, к самому ироничному в этой картине.
1: Кто на штор не скинулся?
2: Группа выживших создает свой чат в мессенджере, не успевает это сделать.
1: В Максе, наверное, скорее всего.
2: Нет, ну, там, нет, там же другие они совершенно.
1: Там Макс.
2: Дело-то не в этом, дело не в том, где именно, а сам момент, что они успевают создать вот этот чат.
1: Ужас.
2: Вот, и общаться там, но на это есть причина. причина. Дело в том, что главарь вот этих зомби, он слышит прекрасно, он может слышать, что люди говорят, куда они пойдут и так далее, и таким образом координирует действия тех, кто вот его защищает. Поэтому они стараются, они при нем не разговаривают, а вот общаются с помощью телефона. Ага. Вот. Но меня вот как-то зацепило немножко. Ну, а это же, понимаешь, Южная Корея, и там бывают действительно жуткие ужастики, но зачастую все-таки там еще и доля юмора присутствует. Угу. И мне кажется, вот создание чата, оно все равно в любом случае, оно, знаешь, такое саркастичное, наверное, появление вот этого чата, оно отвечает за сарказм, скорее всего. Вот, потому что все практически сейчас, мы все состоим в этих чатах. Да. И причем не в одном. Домовые, есть рабочие, ну, в общем, абсолютно всякие. И то есть, эта ирония в том, что зомби-апокалипсис, показанный в этой картине, он как раз не обходится, уже даже он не обходится без, ну, не домового, а общего, да, общего чата, где можно обсудить ту или иную там проблему или поругаться с кем-то или что-то еще. Вот это меня, конечно, в этой картине зацепило больше всего. Но если в целом говорить, то действительно очень динамичное кино с хорошим экшеном. То есть, если
1: зомбарики красивые?
2: Ну, конечно, нет. Ну, в таком фильме они не должны быть красивыми.
1: Не, ну я имею в виду, они красиво
2: жуткие,
1: нарисованы.
2: Да, жутко, они страшные, да? Они очень быстро бегают, они очень быстро эволюционируют. И, наверное, вот еще одна находка в этой картине — это то, что они могут соединяться телами и превращаться вообще в какого-то страшного монстра. Периодически это там происходит пару раз.
1: Они вот из-за слизи, наверное, прилепляются друг к другу.
2: Ну, неважно из-за чего. Главное, что они могут собираться в какой-то такой жуткий нечеловеческий конструктор. Да, и вот это то,
1: мясное лего.
2: Это довольно впечатляюще выглядит в этой картине.
1: Не, ну, это страшно.
2: Ну и сам режиссер, в общем-то, еще раз назову его, Йон Сан Хо, он в одном интервью говорил, что как раз это вот такая аллюзия, наверное, да, на нейросети сегодняшние, в принципе, угу. Да, где каждый вовлечен буквально, как все мы, в принципе, да, мы уже как-то плохо себе представляем жизнь без социальных сетей, интернета, угу. Мессенджеров и так далее.
1: Ну, да.
2: И это, в общем, это вот такой новый виток, наверное, в развитии жанра зомби-ужасов. Mm-hmm. И у режиссера, по-моему, все прекрасно получилось, ну, показать именно таким образом. Визуальная сторона картины, опять же, очень хороша. То есть снято все очень динамично, очень бойко. Mm-hmm. Несмотря на то, что фильм идет 2 часа, на экране постоянно что-то происходит. Практически нет никаких провисаний. Mm-hmm. Ну, может быть, там есть диалоги, но и то они достаточно короткие, потому что времени у выживших там очень мало. Их буквально,
1: хорошо, да?
2: Их буквально постоянно преследуют, потому что знают, где они находятся. И их придется там применить буквально вот, ну, недюжинную фантазию для того, чтобы обмануть вот толпу вот этих зараженных.
1: Посмотрите, это... как вот взяли, уволили мужика, а он
2: даже
1: там сделал.
2: Понятно, что медленно ходящие зомби в зомби-ужасах, они уже давным-давно отошли в прошлое, а вот сейчас они уже выросли до, или вот эволюционировали до такого состояния, что в принципе могут и читать, они могут видеть, они могут тебя чувствовать буквально через стенку, да, и таким
1: вот
2: образом
1: нету
2: нападать.
1: Элис. Жалко.
2: Ну, наверное, в этом фильме в колонии своя Элис есть.
1: А, есть своя Элис.
2: Конечно.
1: Ой, хорошо.
2: Да, да, это профессор как раз-таки, она и будет придумывать их... придумывать то, что поможет
1: ну
2: всем.
1: Ну и хорошо.
2: Выжить.
1: В общем, да, выживут, да. Некоторые, да?
2: Ну, конечно.
1: Как ну без... все, спасибо вам, Виталий Морозов.
2: Да, картина «Колония», идущая сейчас в широком прокате, 2026 год, категория 18+.
1: Спасибо, посмотрим обязательно. До новых встреч.
2: Пока.
1: Пока.
0: Ленты, которые нужно посмотреть. Киногуд на Радиохит. Еще больше выпусков ищите в подкастах на Яндекс.Музыке. 16+.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Как было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Телефон рекламной службы 25-08-07.
5: Взгляни на мир под другим углом.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Лазарев и Полина Гагарина «Happy End» про отношения песни, да. Ну, а мы с вами, друзья, продолжаем. И вот выложила такой вкусный, вкусняшку такую в нашем и в Максе, и в Телеграме, и ВКонтакте. И вот обязательно посмотрите. Вот Жень Куликов в эфире. Всем приятного аппетита. И вот такой вот сегодня такой вопрос. Что любишь кушать на обед вообще? Вот твое любимое блюдо в обед. Вот давайте напишите на наши координаты. И, конечно, свои сообщения не забывайте отправлять. Дальше у нас Ава Макс. Давайте будем слушать и смотреть. Ну а Жень Куликов здесь будет до 6 вечера. Погнали! Вау!
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Пару мнений условий, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявления. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Далее 13 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. На территории Оренбургской области объявлена ракетная опасность. Будьте бдительны. Единый номер вызова экстренных служб 112. Также введен режим воздушных ограничений. План «Ковер». Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда. Каждому пятому опрошенному россиянину нужно от 150 до 250 тысяч рублей в месяц, чтобы быть счастливым. Об этом сообщает газета «Ру» со ссылкой на опрос. Еще 20% хотели бы тратить от 100 до 150 тысяч рублей, если бы расходы не зависели от текущего дохода. 6,5% респондентов заявили, что им достаточно 50 тысяч рублей. Команда Алжира по футболу одержала победу над сборной Иордании со счетом 2-1. Об этом стало известно 23 июня. Команда Алжира находится на третьем месте в группе G. Сборная Иордании на четвертом. На первом месте Аргентина, на втором Австрия. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15.

0: рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на радио.
1: Интересный факт. В 1980 году была зафиксирована самая большая температура человека. 46,5 градуса. Ну, или термометр сломался, либо это был горячий парень или горячая девушка. Наши треки тоже поднимут температуру вашего настроения, друзья, в этот день. Мы продолжаем. Новый час. Залетаем.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен автобетон и насос? Один звонок.

0: Бесплатная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса 324-824. ООО «Афина». Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
5: Девочка Пай.
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Владимирский централ. Ветер северный.
4: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
5: Было тепло.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
6: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.
14: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомнишь.

0: проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на Радиохит.
1: Да, друзья, это Автоэксперт. Илья Дорогов, Костя Макаров здесь. Здрасте.
2: Здрасте всем, всем привет, всем отличного дня.
3: Да, друзья, всем день добрый. Так, начнем с того, что спрос на электрокары в России взлетел в 2,5 раза.
2: Чего бы вдруг?
3: Да, но на самом деле это все связано из-за возможных опасений с перебоями в поставках топлива. Значит, об этом сообщает телеграм-канал Мэш. И вот по его данным, если еще пару месяцев назад к продавцам электромобилей за день приходили 3 потенциальных покупателя, то теперь больше 7.
2: Это рост.
3: Да. Нет, на самом деле отмечается, что и поисковый индекс показывает максимальный интерес к электромобилям за последние 20 лет. То есть показатель плавно рос с 2015 по 2022 год, а потом снижался, а теперь снова обновил рекорд.
2: Ребят, смотрите гибриды лучше.
3: На этом фоне интересные объявления о продаже интересных штук появились.
2: Так,
3: дело в том, что в России зафиксирован ажиотажный спрос на таблетки-присадки для снижения расхода топлива. Представляете? А-а-а. Ты вообще слышал об этом что-нибудь?
2: Нет, но я просто подозреваю, что эти таблетки убьют ваш двигатель очень быстро.
3: Так вот, как сообщается, производители обещают, что одна таблетка стоимостью от 50 до 80 рублей, рассчитанная на 200 литров бензина, улучшает сгорание топлива, стабилизирует работу двигателя и даже превращает АИ-92 в АИ-95.
2: А также ваш Матис превратится в Bentley Continental GT. Ну вот, чтобы для правдивости было.
3: Ну, давайте, да, честными будем. Наверное, не стоит все-таки верить вот таким вот рекламам, потому что и многие, автоэксперты называют в лучшем случае, что это средство плацебо, да, для мотора, а в худшем случае вот это вот неправильное вообще в принципе применение присадок может привести к тому, что вы получите огромные проблемы с двигателем.
2: Давайте вообще вкинем здравый смысл всей той паники, которая сейчас есть. Я напомню то, что вообще же была новость о том, что у нас теперь разрешат изготавливать бензин Евро-3, по-моему, да? Или Евро-2?
3: Евро-3.
2: Евро-3. Но там, если бы вы внимательно читали статью, то там сказано о том, что продлят. Вопрос с того, что это действует с сентября 2025 года. То есть некоторым, во-первых, НПЗ это можно делать, не всем, это раз. Во-вторых, с сентября, если у вас не отхлебнул мотор, ребят, сейчас ничего не поменяется, все будет то же самое. А люди читают сразу, вот сейчас, оп, и все, и начинается паника. Дальше веселее.
3: Все читают заголовки.
2: Все читают заголовки. И тут начинается цепная реакция. У людей сразу, здесь еще прилетает дефицит топлива, начинают скупать топливо, и тем самым что делают? Дефицит топлива. И показывают...
3: Тем самым создают дефицит гречки. Ты забыл.
2: И потом начинают выкладывать фотографии о том, что на бензоколонках все по нулям. А знаете почему? Потому что на бензоколонках есть... бак большой, очень большой. И если туда приезжает дядя с 500-литровыми банками,
3: сейчас
2: туда
3: как для детей
2: бензин,
3: рассказываешь.
2: Нет, люди многие, к сожалению, не понимают. И просто опустошают эту заправку, и они выставляют все по нулям, что у них бензина действительно в данный момент нет. Поэтому, ребят, все, что нужно понимать, если у вас с сентября месяца не отхлебнул мотор, и если у вас есть чем заправляться... Заправляйте спокойно, не заливайте много, не создавайте дефициты, не делайте паники. Пожалуйста.
4: Сами создаем,
3: красавчик,
4: сами делаем.
3: Все хорошо, четко по полочкам.
2: Я просто смотрю, я такой, зачем?
3: Илья, как ты считаешь, а масло автомобильное стоит скупать?
2: Масло автомобильное, смотри, то, что производится именно в России, которые марки, они, да, действительно поднимают сейчас цены, это факт, он присутствует, по крайней мере, у некоторых источников я слышал, то, что на Genesis марка как раз, и она там будет дорожать. Но есть еще и другие марки масел, которые тоже можно посмотреть, то есть не на всех распространяется, опять же. Поэтому, друзья, спокойно, продуманно ко всему относитесь, без какой-либо паники, не делайте поспешных решений. Выдохнули, посмотрели. Да, есть еще такой фактор, как сезонности, потому что сейчас летом у нас работает техника, которая собирает, им нужно тоже топливо, тоже это учитывайте. И у нас это в городе также было, вспомните, что у нас взлетали цены, а потом к осени они уменьшались. Это нормально.
4: Уменьшались, да, цены?
2: Да, были такие.
3: Нет, На
2: нет,
3: самом
2: там
3: деле,
2: не критические.
3: Был взлет, потом было немножко откатывание цен. Ну, как бы, в общем-то, да.
4: Так что насчет таблеток-то?
2: Опять же, что касается, что ограничивают по 20 литров и всего остального, для чего это делают? Для того, чтобы как раз-таки люди с 500-литровыми баками не заливали себе дополнительный бензин. То есть не забирали то, что есть и так у заправочных станций. Поэтому, пожалуйста, меньше паники, спокойно заправлять автомобиль.
4: А потом дома такие вот, у нас бензин подешевле.
2: А он еще испаряется. И его срок годности 3 месяца.
4: А вот еще таблетку кинешь, вот эту еще вообще 95-й превратится. Нате, держите.
2: А еще одну таблетку, у машины крылышки появятся.
3: Прекрасно, да. Я думаю, на этой хорошей ноте можно и закончить.
2: Ну вот, думаете? Да, уверен. Поэтому не надо ничего такого делать. Есть действительно проверенные присадки давным-давно, например, для очищения системы топливной. Для профилактики. Да. Вот это лучше используйте. Вот об этом заботьтесь. А так, сохраняйте спокойствие, действительно, не создавайте ажиотаж.
4: Спокойствие, только спокойствие.
2: Да, и слушайте рубрику «Полезный автоэксперт» и музыку, которая будет звучать в эфире
4: «Радиохит».
0: Твой проводник в автомобильный мир. Автоэксперт на «Радиохит».

Солнце, брызги, плеск воды, к речке ног босых следы. С головой ныряем в лето, счастьем и теплом согрето. В сети магазинов «Милый дом» круг надувной в ассортименте от 99 рублей. Но рукавники детские надувные от 79 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на

0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
2: Как было тепло.
0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, /1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого?

0: 18+. Партнеры мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный Спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Телефон рекламной службы 25 08.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Обязательно, трехлетняя девочка из Китая случайно заказала 100 порций лапши с доставкой на дом и объяснила отцу, что была очень сильно голодна. Вот, ребенок воспользовался мобильным телефоном отца, чтобы заказать лапшу с соевой пастой. Отец девочки был в шоке, когда курьер привез 100 порций лапши. Сначала он подумал, что его дочь победительницей стала. Организованы платформы как бы для заказа еды розыгрыша. Но когда попросили мани-мани, говорит, юани, давайте... Угу, от Ани, юани. Вот, попросили, стало не смешно. Как говорится, гаджет детям не игрушка. Ну а мы с вами продолжаем смотреть и слушать радио вместе, друзья.
1: Поймай настроение. Смотри радио.

Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире «Подушка-шоу». Категория 16+. Партнер – сеть заправочных станций «Новый поток».

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи.

0: на Урале 14 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Оренбурге продолжается преображение набережной реки Урал. Губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев провел выездное совещание на строительной площадке. Сейчас в активной фазе работы на верхней части набережной. Она станет удобным дублером нижней и подарит городу еще одно прекрасное место для прогулок. Подрядчик приступил ко второму этапу реализации проекта. Сейчас рабочие возводят подпорную стену, выносят инженерные сети и переустраивают участки электросети. Впереди устройство системы автоматического полива, мощение натуральным гранитом, обустройство пандуса и трех спусков, а также озеленение территории. В перспективе планируется благоустроить пространство вплоть до сквера имени Петра Великого. В Оренбурге продолжается системное обновление объектов здравоохранения, делая медицинскую помощь в сельской местности доступнее. Губернатор региона Евгений Солнцев оценил проведенный капитальный ремонт в поликлинике Сакмарской районной больницы. В достаточно короткие сроки строители заменили инженерные сети, смонтировали системы пожарной сигнализации и оповещения. В учреждении теперь установлены камеры видеонаблюдения. Ну и, конечно, в поликлинике обновлены кабинеты, фасад здания и входные группы. Обновленная поликлиника обслуживает свыше 16 тысяч пациентов. Услугами медучреждения пользуются как жители села, так и близлежащих населенных пунктов. С пациентами будут работать, как и прежде, специалисты высокого уровня. Россияне стали чаще покупать мороженое без сахара. По данным исследования, за прошлый год продажи такого десерта выросли почти вдвое. При этом рынок мороженого в целом прибавил лишь 1%. Крупные торговые сети также отмечают рост спроса на мороженое без сахара и протеиновые десерты. Их продажи увеличились примерно втрое, поэтому ассортимент такой продукции расширили. Эксперты связывают это с интересом к здоровому питанию. Далее информация о курсе валюты. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Уже давно доказано, что чем больше свободного времени у тебя, тем тупее его проводишь. Давайте договоримся, если у вас есть свободная минутка, берем и заряжаемся от нашей крутой станции Радио Хит. Влетаем в новый час, друзья, вместе смотрим и слушаем радио.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.
0: Радио.

0: лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. Ну а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. На третьем месте у нас были Hugo, L Mile, Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To The Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Деви Уолт и Джулия Кранч.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
1: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
1: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном, антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
5: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
6: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

А вчера Александр Никулин писал, говорит, вы прочитаете стихотворение Валерии на 18-летие. Обязательно зачитаем. Валерия с 18-летием. Тебе сегодня 18, пора мечтать и покорять. И в Оренбурге, без сомнения, твой путь лишь начинает расцветать. Прекрасный возраст, все возможно. Открыты двери и пути. Пусть будет все, что сердцу дорого. Сумей мечту свою найти. Пусть впереди ждут приключения, успех, признание, тепло. У каждого в своем мгновении несет ли счастье и добро. Иди вперед, не зная страха, твори, люби и просто верь. Судьба подарит много света, откроет в чудеса лишь дверь. С днем рождения, Валерия! Ну вот от Александра Никулина вот такое сообщение огромное прилетело. Мы тоже как бы поздравляем, желаем здоровья, счастья, всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, смотрите. И вот давайте вот прям вот в честь праздника я поставлю новый трек. Кэлвин Харрис здесь на радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко. 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
6: Молодежь Орска, это ваш день. 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всех компании. Лови настроение лета. Участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Хит, хит. Взгляни на мир.
9: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: я расскажу вам новость про заначки. В 2026 году австралиец, когда переезжал в дом как бы меньшего размера, отдал часть своего дивана в благотворительный магазин. Он отдал 3 секции из 5, и спустя несколько недель мужчина спохватился и вспомнил, что в подушке дивана были спрятаны все его сбережения, а это $30,000. Он думал, что деньги лежат в той части, которую он все-таки оставил себе, но оказалось, что они были в одной из пожертвованных секций. Осознав как бы ошибку, мужчина связался с магазином и спросил, говорит, где деньги, Зин? Ну, ему сказали, что диван был продан буквально через пару дней и ничего не нашли. В общем, как-то так, друзья. Прячьте деньги в такие вещи, которые точно никому не отдадите. Вот, например, трусы, допустим, или еще что-то там. Ну вот, а пока каждый из вас вспоминает, куда спрятал заначку, Радио Хит сделает отличное настроение каждому.
1: Поймай настроение. Смотри, радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42 8809. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Ну и расскажи немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса, вечером будет плюс 19. В Оренбурге сейчас плюс 20, вечером будет плюс 19. В Ясном сейчас плюс 22, вечером ждите плюс 18, плюс 19. Ну а в Кунтке, Медногорске плюс 23, вечером будет плюс 19. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига Прометей 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17. Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: На Урале 15 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске повторно попавшийся на пьяном вождении мужчина может оказаться на скамье подсудимых. После задержания медицинское свидетельствование показало заметную дозу алкоголя в крови. Орчанин, уже лишенный прав за пьяное вождение, выпил пиво и поехал на мотоцикле знакомого. Мужчина признал вину. Ленинский районный суд решает вопрос о назначении судебного заседания по уголовному делу. В Оренбурге 51-летнего мужчину обвиняют в вымогательстве. По версии следствия, в апреле 2026 года мужчина потребовал от своего знакомого его иномарку, угрожая применением насилия, а также распространением информации о его личной жизни. Пострадавший отдал оренбуржцу золотую цепочку стоимостью более 80 тысяч рублей, а после обратился к правоохранителям. Уголовное дело передано в суд. Более трети опрошенных россиян привлекают профессионалов для мытья окон. Мытье окон входит в тройку бытовых услуг, которые россияне чаще всего готовы доверить профессионалам. На первом месте оказались чистка ковров и мягкой мебели. Ее назвали 60% опрошенных. Далее в списке мелкий бытовой ремонт. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Да, не только Женя Куликов здесь будет, но сегодня еще в течение часа будет со мной вместе здесь руководитель отдела умных услуг и продуктов Уфанет Алабина Анастасия. Здравствуйте, Настенька.
2: Всем привет.
1: Да, еще пиар-менеджер Уфанет Рулева Светлана. Здрасте.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вы такие, что это, прям такие... Ну, смотрите, мы сегодня не просто так собрались здесь, да? Мы собрались для чего? Расскажите, пожалуйста. Про умные услуги рассказать, да, вы хотели?
2: Конечно, про умные услуги.
1: Именно про вот эти вот умные услуги. С недавно пор, я слышал, что компания Уфанет предоставляет умные услуги. Вот расскажите поподробнее, что вообще такое вот это и с чем это едят умные ваши услуги?
2: Ну, вообще, компания Уфанет в последние несколько лет действительно держит вектор развития в смарт вот у этих как раз-таки умных услугах. Мы хотим для людей создать такую целую экосистему безопасности внутри дома, около дома. Что вообще входит в эту экосистему безопасности? Это как раз-таки наши умные домофоны, наши камеры, которые ставятся во дворах, на перекрестках. Также с недавних пор развиваем новую услугу «Умные шлагбаумы», которые устанавливаем во дворах. В целом хотим, наверное, всеми этими услугами показать, что безопасность может быть комфортной, доступной. Тем более в наше время, я думаю, все согласятся, безопасность себя, своего имущества и детей, семьи в том числе очень важна.
1: И вообще иногда так, знаете, весело наблюдать вот видео, когда там кто-то что-то там...
2: Не может попасть домой?
1: Попасть домой, да, когда вот начинают там дедушки, бабушки и так далее. Ну, слушайте, а вообще говорят вот сейчас, что вы вектор держите не только вот на Орск, да, там, а вот именно на Новотроицк. В Новотроицке вы хотите больше вот всего там развиваться еще?
2: Правильно
1: вообще
2: говорят, да. Мы,
1: какие там услуги предоставляете в Новотроицке?
2: Мы с начала года начали застраивать город Новотроицк нашими сетями связи. В первую очередь, конечно, предоставляем людям телевидение, наш высокоскоростной интернет. Город Новотроицк вообще это первый город, который мы застроили и предоставляем там 2000 мегабит. То есть в Орске мы таких скоростей не предоставляем.
1: А почему?
2: Но обязательно потом построим, перестроим нашу сеть, предоставим, но пока решили начать с города Новотроицка, как первый город. Ну и в том числе будем там продвигать наши умные услуги. Мы будем предоставлять умный домофон, видеонаблюдение, планируем там больше 1000 подъездов оснастить нашими домофонными камерами и установить более 600 камер во дворах и на оживленных перекрестках.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот я вот мне в тот раз как-то говорили, рассказывали о том, что вот умная экосистема ваша до такой степени умная, что можно фотографию свою загрузить, и она покажет, где, в каких, около каких домофонов я гулял. Такого нет еще?
2: Такого сейчас еще нет.
1: Ну вот, есть куда стремиться, так сказать.
2: Есть, конечно, безусловно.
1: А вы что, молчите? А?
3: Мы не молчим.
1: Что-нибудь расскажите, что все, девушка одна тут рассказывает.
3: Потому что она руководитель.
1: А, ну все, ладно. Ну что ж, давайте-ка мы сейчас еще за кадром пообщаемся. Ну а пока послушаем музыку на Радио Хит, да? И потом, кстати, друзья, сегодня будет даже розыгрыш, поэтому слушайте нас внимательно. Вопросик мы как-то придумаем, и можно будет выиграть замечательный подарок. А что за подарок там, расскажите, пожалуйста.
3: У нас там наш уютненький пледик.
1: Уютненький и... домофон.
3: Нет, это плед, брендированный, это Уфанет. И термостакан, который можно брать в любую поездку. В любую погоду, да. Тоже брендированный от Уфанет.
1: Вот у нас даже вот сейчас вот наши телезрители, телеслушатели, можете посмотреть. Все это вот мы покажем обязательно. Ну а пока давайте посмотрим в радио вместе, друзья.
4: Смотри вперед.
0: Смотри.

0: открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
1: Милый, зима не за горами.
2: И что?
1: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
2: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
1: Да ты волшебник.
2: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
3: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».

0: Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от Паусовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Всем садоводам очень порой материал бывает нужен укрывной. Неважно, картошка растет или слива, все равно шланг нужен для полива. В сети магазинов «Милый дом» шланг для полива ПВХ 25 рублей за метр. Материал укрывной от 25 рублей за метр. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefizdom.ru.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
4: Девочка Пай.
3: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
4: Владимирский Централ. Ветер северный.
3: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Как было тепло.
3: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь.
9: Подробности на смотри.ру.

0: Ну что ж, друзья, сегодня Женя Куликов здесь не один, это хорошо. С девчонками, да, руководитель отдела умных услуг и продуктов Уфанет Алабина Анастасия. Здрасте еще раз.
1: Всем привет.
0: И пиар-менеджер Уфанет Рулева Светлана. Здрасте.
1: Всем привет, привет.
0: Ну что ж, мы сегодня говорим про умные услуги, которые предоставляет Уфанет. И вот мы говорили про Новотроицк, что в Новотроицке там очень много, да, хорошего им там вы делаете почему-то. 2000 мегабит скорость, а у нас такого нету почему-то. Но до нас тоже, надеюсь, дойдет?
1: Обязательно дойдет.
0: Обязательно, да. Вот расскажите вообще, вот такой наводящий вопрос у меня. Что такое комфортное и безопасное пространство? Вот расскажите это, чтобы людям как бы им понятно было.
1: Действительно, при заходе строительства там, в город Новотроицк, мы внутри там сотрудниками собрались и придумали для себя вот этот образ, который мы будем дарить жителям, как раз-таки безопасное, комфортное пространство. Что мы под этим подразумеваем? Это то, что жители, заходя в свой двор, будет видеть наши услуги. То есть на своем доме, на каждом подъезде будет установлен наш умный домофон. Заходя там в лифт и в сам дом будет установлена общедомовая камера, а большие дворы будут перекрыты нашими новыми услугами, как раз-таки умными шлагбаумами для безопасности там детей, которые играют во дворе. Вот для нас это вот такой вот некий образ из всего спектра наших умных услуг.
0: Вот безопасное пространство это, да? Это в Новотроицке, где вы закрыли тюрьмы, сейчас безопасное пространство Уфанет делает. А вообще, сколько планируете установить умных услуг вот в Новотроицке именно?
1: Мы планируем более 1000 подъездов оснастить... Ну, получается, домофонными камерами, и более 600 камер установить во дворах, в парках, в скверах и на оживленных перекрестках.
0: Ну, ой, слушайте, много. А вообще, где они устанавливаются? Вот прям, помимо домофонах, везде, вот на шлагбаумах тоже прямо стоят?
1: На шлагбаумах, да. Камеры. Вообще у нас там камеры с...
0: В скворечниках там, где еще вот это
1: все? Нет, в скворечниках нету. Мы устанавливаем там на фасадах, на домах, в лифтах, устанавливаем на перекрестках.
0: Бабушку! Чтобы вот идет такая тик-тик-тик. Нет, на самом деле это хорошо, когда вот это все, безопасность прежде всего. Ну, а расскажите, пожалуйста, вот еще вот такой вопрос. Какие самые главные вот преимущества вот умного домофона? Какие вот, расскажите,
1: Светлана. Самое первое наше преимущество умного домофона – это в нашем приложении «Умный дом», потому что все услуги, которые находятся на доме, они хранятся в одном месте, то есть и камеры там можно посмотреть, и шлагбаумы, и умный домофон. Второе, наверное, самое главное преимущество – это архивы, которые есть что на камерах, что на умных домофонах. Можно будет зайти посмотреть, кто приходил к вам, к примеру,
0: и
1: во сколько...
0: И не только к вам.
1: И не только к вам, да, к соседке.
0: Там к соседке, да.
1: Можно посмотреть, там, во сколько ребенок ушел в школу, и во сколько он вернулся, и тоже с кем. Третье, наверное, главное преимущество – это есть все-таки проблема, что сейчас в подъезды попадают нехорошие, так сказать, люди и могут портить имущество. Ну, то есть там рисовать на стенах, стучаться, звонить в позднее время. У нас наши некопируемые ключи как раз-таки позволят вот этот вот риск, наверное, несанкционированного входа убрать. И четвертое, наверное, самое главное преимущество самих умных домофонов в том, что сейчас прогресс наших панелей дошел до того, что можно не только ключом и приложением открывать, но можно еще...
0: Глазом.
1: Не совсем глазом. У нас есть умный вход по лицу, то есть вы загружаете свою фотографию, он вас распознает, открывает дверь. И с недавних пор... Хорошо распознает.
0: Да? Да. Я просто свое еще фейс не загрузил. Как загружу вам...
1: Там нужно с приложения пробовать фотографию загружать, и еще чтобы сама панель, вот вы к ней подошли, она вас сфотографировала со всех ракурсов. Тогда она будет хорошо распознавать.
0: Потому что сосед у меня, когда начинает, он то ли он не так встает, то ли он это, она... Я вас не распознаю. Отойдите подальше. И он прям злится, он потом ключ достает. Да отстань ты уже! И заходит.
1: Ну и еще одна фишка есть, помимо умного входа по лицу, это вход по блютузу. То есть, да, с недавних пор, получается, умный домофон будет считывать за несколько метров. Если у вас будет включен блютуз на телефоне, он будет считывать приближение устройства и в целом, да, реагировать и открывать.
0: А если телефон у меня умыкнули? Ну, вот умыкнули у меня телефон. И идут вот, и могут так домой зайти ко мне?
1: Но вы просто не теряете телефон.
0: А, ну ладно, хорошо. Ну что, спасибо большое. Логично, логично. Ну что ж, давайте-ка мы еще послушаем немножко по радио и посмотрим. А потом перейдем еще к нашим вопросам. У нас сегодня в гостях, друзья, руководитель отдела умных услуг и продуктов Уфанет Алабина Анастасия и пиар-менеджер Уфанет Рулева Светлана. Ну давайте еще раз скажите здрасте всем.
1: Здравствуйте.
2: Жесть.
0: Ладно, мы до вас тоже доберемся. Вы тоже еще нам поговорите здесь все. В твоем ритме. Смотри.

0: кстати, правильно говорят Филатов и Кэрос. Если грустно, включи музыку. Если смешно и весело, включи музыку. Всегда нужно включать музыку. Тем более, включать нужно сейчас «Смотри радио», потому что здесь не только Куликов, но еще здесь руководитель отдела умных услуг и продуктов Уфанет Алабина Анастасия и пиар-менеджер Уфанет Рулева Светлана. Здравствуйте еще раз, девчонки.
1: Всем привет.
0: А сегодня мы вот рассказываем про умные продукты Уфанет. И вот мы слышали, что вы проводите, знаете, социальные праздники, да, для людей вот вообще в городе. Расскажите про это поподробнее. Какие там праздники? Что в это заключается в этих праздниках? Что там такое прям интересного? Уже хочу знать.
1: Да, мы проводим социальные праздники, социальные проекты. А вообще социальные проекты – это элемент нашей внутренней культуры компании, где мы для жителей города в первую очередь стараемся показать, uh-huh. что мы не только провайдер, который предоставляет услуги, да, а еще мы те друзья, те сотрудники, uh-huh. которые готовы прийти в любую минуту.
0: На помощь.
1: Да, на помощь. У нас, в принципе, так наш девиз, можно сказать, звучит, что друзья всегда с тобой, что мы готовы прийти в любую минуту. И как раз такие социальные проекты – это та неотъемлемая часть нашей работы, uh-huh. с которой мы работаем, что мы стараемся показать людям, что мы не только люди, которые предоставляем вот эти все наикрутейшие, да, скоростя, что мы хотим дарить радость, улыбки и те самые незабываемые моменты, которые они могут получить. Вот если взять и именно рассказать про наши проекты, я думаю, все помнят весенний бал для выпускников, где мы поставили такую красивую точку, и что все выпускники до сих пор помнят об этом. Или «Дети, наше будущее» для первоклассников, где, грубо говоря, они за руку со своим первым учителем, первоклассники прошли вот тот самый квест, да, и уже начали доверять своему первому учителю. И вот такие вот вроде бы маленькие проекты, но они дают колоссальную просто эмоции, работу, да, и, можно сказать, такой первый шаг на пути к доверию. Вот.
0: А вот скажите, вот Новотроицк, вот сейчас вот, так сказать, курс на Новотроицк, там что в ближайшем будущем? Будут какие-то мероприятия?
1: Да, мы вот буквально планируем сделать мероприятие 2 июля. Место у нас проведения будет сквер на Ленина 1. Это бывший экран в Новотроицке. Мы готовим развлекательную программу, интерактивные площадки, розыгрыш. И также на празднике планируем показать все наши услуги и поближе познакомиться с самими жителями, и чтобы жители могли с нами познакомиться как с сотрудниками и смогли позадавать нам любые вопросы, на которые мы ответим.
0: Так, еще раз. Какого числа? 2 июля?
1: 2 июля. В 7 вечера.
0: В 19:00, друзья, 2 июля приходите в город Новотроицк, где вот на экран
1: сквер, на Ленина 1.
0: Сквер на Ленина 1. Там будет мероприятие от Уфанет. Ну а пока дальше только хорошая музыка, и совсем скоро мы будем разыгрывать подарки от Уфанет. Поэтому давайте слушайте
1: самое
0: и смотрите.
1: Самое приятное получается.
0: Самое приятное. Ну как без подарков? Конечно, никак, друзья.
2: В твоем ритме. Смотри, радио.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке на Марии Корецкой 2А.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
3: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.

0: низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио» приглашает тебя.

0: мероприятия – семейная фабрика мясной гастрономии «Желен». Магазин оригинальной техники «Яблочный спас». Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс!
2: Макс!
1: Макс!
2: Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио!
0: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ну что ж, друзья мои хорошие, здесь Жень Куликов не один, да, здесь столько энергии, вот, и, конечно же, у нас сегодня в гостях руководитель отдела умных услуг и продуктов Уфанет Алабина Анастасия и пиар-менеджер Уфанет Рулева Светлана. Девушки сегодня столько всего интересного наговорили, рассказали нам про умные всякие продукты Уфанет. И, кстати, знаете, вот тут вопрос нам задали, представляете, девчонки, а почему в Орске не работает домофон по блютузу?
1: Отвечу. Действительно, вот эта функция, вход по блютузу, есть, вот получается, с начала этого года на наших новейших панелях, которые мы устанавливаем в Новотроицке. Орск когда-то мы застраивали очень давно. В планах есть промодернизировать подъезды в городе Орске по окончанию работы в Новотроицке. Так, ну, что обязательно будет доступно, но позже.
0: Но позже, понятно? Вот все, вопрос ответили, молодцы. Друзья, ну и смотрите, мы к чему мы шли ко всему этому? А мы хотим разыграть подарки. А что у нас сегодня в подарках?
2: Наш уютный пледик.
0: Ваш?
2: Да, брендированный от Уфанета.
0: Да.
2: И термокружка, которая тоже брендированная от Уфанета.
0: Ну, нужно будет дозвониться, 21-137, код города 3537, и, конечно, ответить на один главный вопрос. Вот кто-то у нас звонит, давайте мы сейчас человека выпустим. Алло. Алло, здрасте.
3: Алло, здрасте.
0: Как вас зовут?
3: Равиль,
0: смотрите, у нас единственный такой вот вопрос сегодня. Вот в Новотроицке самая большая скорость интернета. Какая? Первый вариант 1000 мегабит в секунду, второй вариант 2400 мегабит в секунду и третий вариант 800 мегабит в секунду. Самая большая скорость.
3: Давайте 1000.
0: Нет, не 1000. Вот так вот улетает у нас один человек. Давайте еще звоните, друзья. 1000 мы уже, да? Вот видите, вот не слушали, да? Нет, 1000 сказали, не 1000. Все нормально. Нет, давайте звоните, друзья. 21-137, код города 3537. Вот уже дозвонились. Итак, давайте послушаем. Здрасте, здрасте.
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
4: Юля.
0: Юля, чем занимаетесь, расскажите.
4: А на работе слушаю радио.
0: Ой, молодцы, вы, наверное, слышали, да, вот девушки тут рассказывали. Вот, вот вопрос, давайте, задавайте, девчонки. Какая самая большая скорость интернета в Новотроицке?
4: 2400, давайте ответ вот такой, ответим.
0: Ну, что, девчонки? Нет? Нет,
2: нет,
0: говорят,
2: наверное.
0: Нет. Ну, да, давайте сделать какую-нибудь подсказочку какую-нибудь.
4: 800.
2: Чуть меньше 200. Ну, чуть меньше 2400.
4: Да, 2400. Было 2000.
0: 2000, аплодисменты. Все, мы даем вам тогда наш подарок. Да, отдадим, девушки?
2: Конечно, отдадим.
0: Давайте, вот такие аплодисменты. Ура, ура, ура, ура. Мы вам расскажем, где забрать подарок за кадром. Ну, а пока, девушки, давайте поздравим нашу...
2: Поздравляем вас, вы нас прекрасно слушали и ответили правильно на наш вопросик.
4: Спасибо огромное за потрясающий эфир, очень интересно было узнать много нового, то, что будут устанавливать шлагбаумы. Также сказать огромное спасибо за потрясающий розыгрыш. Конечно, вопрос был немножко с таким подвохом, но ответ я поняла в 2000, но его не было, конечно, там, но ничего страшного. Немножко, я скажу так, сбили с пути.
0: Это специально, чтобы вы все-таки, вот мы, знаете, мы сразу понятно, что вы слушали хорошо нас, это молодец вы. Мы вас поздравляем, мы вам расскажем сейчас за кадром, где забрать подарок. Ну, а пока давайте с девушками будем прощаться. Ну что ж, спасибо вам, что сегодня пришли, рассказали столько всего нового, интересного. Видите, даже девушка сказала, что столько всего классного, особенно про умные домофоны, про умные, ну вот эти вот как это...
2: Баумы,
0: да, в общем, что-то умное. Ну давайте вот, давайте привет передавайте всем-всем-всем, кому хотите.
2: Всем привет, особенно офису Уфанет, который нас сейчас слушают. Ребята специально не работают, слушают именно нас. Ну и, конечно же, я хочу передать привет своим родным, близким и моему мужу. Он сегодня на сутках дежурит, поэтому ему легких суток.
0: Легких суток, а вы?
1: Я просто передаю всем привет, кто нас слушал, и хорошего дня.
0: Вам тоже хорошего настроения. Будьте всегда с нами, смотрите и слушайте радио вместе с нами.
5: Лето. Это щит.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Многие дети так любят творить. Мелки для рисования им стоит купить. А чтоб купание в реке прошло без бед, надувной не забудьте купить жилет. В сети магазинов «Милый дом» надувной жилет для купания 269 рублей. Мелки в ассортименте от 11 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefizdom.ru.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Друзья, поговорим о погоде. Сейчас в Орске плюс 23 градуса, вечером будет плюс 19, плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 22, вечером будет плюс 19, плюс 20. В Ясном плюс 22, вечером ждите плюс 19. В Кулундуке и Медногорске сейчас плюс 22, вечером будет плюс 19. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
0: Реклама.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.

0: Урале 16 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости.
1: Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На улице Воснецова в Орске пьяный пассажир поссорился с водителем такси и ударил его отверткой в шею. Прохожие остановили нападавшего. Таксисту вовремя оказали медицинскую помощь. 32-летнего подозреваемого задержали. Его обвиняют в покушении на убийство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники ГИБДД Оренбурга расследуют ДТП на Шарлыкском шоссе, произошедшее 23 июня. На нерегулируемом перекрестке с Театральной улицы 58-летний водитель Hyundai не уступил дорогу «Лада Калине», что привело к столкновению. В аварии пострадали две женщины 1939 и 1958 годов рождения. Они госпитализированы. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Россиянам назвали самый модный принт в одежде. В этом сезоне актуальна полоска. Специалисты советуют сочетать рубашку в полоску с любимыми джинсами. В то же время юбка с упомянутым принтом может стать отличной основой в образе. Ранее стилисты назвали самую трендовую обувь летом. По словам модных экспертов, в нынешнем сезоне актуальны стали модели с цветочным принтом. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxursk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33.
7: Новости. Жизнь.
8: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну, а знаете, почему вы любите определенную песню? Потому что она у вас ассоциируется с эмоциональным событием. Вот в новом часе, друзья, и проверим. Всем отличного времени суток. Начинаем. Ну, в новый час уже вступаем, друзья. Здесь также и про праздники расскажу совсем скоро.
2: И вперед.
0: Смотри. Радио.

0: Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Итак, друзья, какие праздники сегодня будем отмечать? Сегодня 23 июня, вторник. Сегодня день без обид. Также сегодня день тайных посланий. День балалайки. Сегодня также день мифов и легенд. Также сегодня день рождения пишущей машинки. А также Международный олимпийский день. А что ж было в истории, сейчас на все расскажу. 23 июня 1803 года во Франции представлено первое в мире паровое судно. А вот в 1846 году, в этот день, в Бельгии оформлен патент на саксофон. А в США в 1964 году запатентован гимнастический обруч «Хула-хуп». Это все праздники на сегодня. Празднуем их вместе со «Смотри радио». А всю подробную информацию на kalend.ru можете увидеть.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.

0: тысячи проданных котлов «Буран» заслужили поистине народную любовь. «Буран» – это качество и надежность при любых погодных условиях. Производство «Сервис ГАЗ», город Ульяновск. Официальный дилер-магазин «Газовик». Орск, Краматорская 9Б. «Газовик» рекомендует «Буран».
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: вас когда-нибудь бодала коза? В общем, слушайте. У одной женщины коза часто выходила из строя и начинала бодать хозяйку. В какой-то момент хозяйка придумала для питомицы наказание. Безопасное, безболезненное, но зато весьма действенное. Взяла, вы знаете, поролоновые трубки и на рога надела. В общем, коза, которая потеряла возможность бодаться, вызвала немало смеха у пользователей в интернете. Хотелось бы верить, что, знаете, и характер козы изменится к лучшему. Но я точно знаю, что поменять характер уж можно с помощью летних хитов, которые играют здесь на Смотри Радио, а у нас их много, поэтому давайте дальше, друзья, будем слушать и смотреть радио.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 35 37. Про балкон. Ваш личный уют.

0: нас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
3: Девочка Пай.
2: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
3: Владимирский Централ. Ветер северный.
2: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
4: Было тепло.
2: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

самые свежие приветы уже прилетели в эфир, друзья. Сейчас буду зачитывать. И вот здесь написала нам София Олеговна. Написала: «Привет, Оренбург, всем хорошего настроения, несмотря на дождь. Андрееву Семену большой привет, люблю тебя, сынок». Вот такое сообщение улетело. Также София написала: «Семен, передаю тебе привет, с любовью, твоя мамочка». А дальше написала Антонина: «Здравствуй, хит, передаю привет своему зай, жду домой». А вот Елена: «Привет Гаю и Орску передает». Вот как-то так. Петр написал: «Анастасия Николаевна, моя любимая жена, я тебя очень сильно люблю». Вот такие вот хорошие сообщения в этом часе. Но ну, а мы дальше продолжим смотреть и слушать радио. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-39, 22-49-39.
3: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
4: Все лето копай, поливай, сажай. Зато обильным будет урожай. Пусть 7 потов сойдет на грядках, в итоге будет все в порядке. В сети магазинов «Милый дом» ведро для садово-огородных работ 5 литров 90 рублей. Рыхлитель трехзубчатый с деревянной ручкой 69 рублей. Милый дом. Все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.ru.

0: Австралия. 17 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет City Group, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На улице Севастопольской в Орске по направлению в сторону поселка Домбаровского произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автомобиль Lexus и Hyundai. Предварительно удар пришелся лоб в лоб. По имеющейся информации, в результате ДТП пострадали два человека. Оба были переданы медикам и доставлены в больницу. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Официальная информация о причинах аварии и состоянии пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего предстоит уточнить сотрудникам госавтоинспекции. В областном центре задержан 17-летний житель, обвиняемый в хранении наркотиков в крупном размере. Вечером 16 июня 2026 года у жилого дома на улице Кишиневской у подростка было изъято значительное количество запрещенных веществ, хранившихся для личного употребления. Следствие проводит мероприятия для сбора доказательств, а следственное управление напоминает, уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков наступает с 14 лет и может включать до 20 лет лишения свободы. Клюквенный морс содержит природные антиоксиданты, а также органические кислоты. Напиток обладает жаропонижающим, антибактериальным и мягким мочегонным действием. Способствует выведению токсинов и снижению риска инфекционных осложнений. С сочетанием с медом он может смягчить симптомы ангины. Вместе с тем, специалисты напоминают, что морс противопоказан при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта в фазе обострения, а также при повышенной кислотности желудка. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Елена Магарова, работала оператором колл-центра.
3: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
4: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
0: City Group, бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.

0: Женя Куликов на Радио Хит.
1: Ну что ж, друзья, да, Женя Куликов, 17.05, местная студийная. Давайте дальше будем развлекаться здесь на Смотри Радио. Также у нас будет еще и розыгрыш, поэтому никуда не расходимся. Будет вкусняшки. Ням-ням-ням.
2: Смотри вперед.
0: Смотри.
2: Смотри.
0: Радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что ж, дорогие друзья, давайте расскажу, какие праздники сегодня будем праздновать. Сегодня 23 число, да, 23, да. Давайте вот, сегодня день без обид, даже сегодня день тайных посланий, день балалайки, день мифов и легенд, день рождения пишущей машинки, международный олимпийский день женщин-инженеров и так далее. Ну а вот что было вообще в истории, давайте посмотрим. 23 июня 1803 года во Франции представлено первое в мире паровое судно, а в 1846 году в Бельгии оформлен патент на саксофон, а в США запатентован гимнастический обруч хула-хуп в 1964 году. Это все праздники на сегодня, празднуем их вместе с Радио Хит. Ну а всю подробную информацию можете увидеть на сайте mkalend.ru.
0: Реклама.

0: Реклама. Оренбуржье захватит она. Бензиновая лихорадка. Каждый будний день в подушка-шоу на Радиохит. Хочешь забрать бензин? Тогда слушай эфир, играй и, главное, вовремя остановись. Сделаешь все правильно? Тогда топливо твое. Подробности в эфире подушка-шоу. Категория 16+. Партнер сеть заправочных станций «Новый поток».
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Вы камильфо и ваш бонтон, иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
2: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня, парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор комитета по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и радиохит «Смотри радио».
4: Включи новое окно в своем доме.
5: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Вкусные знания.
1: Итак, друзья, познаем Оренбургскую область и получаем вкусные подарки от нашего партнера «Хлебзавод 7», город Новотроицк. Задача простая. Дозванивайтесь в эфир, отвечайте на простые вопросы, с которыми справится даже школьник. Про наш родной край отвечайте верно. Вкусный бокс достается вам. Ну и все подробности ищите на сайте orsk.ru во вкладке «Вкусные знания» категории 12+. И до меня кто-то дозвонился. Давайте спросим, кто это. Итак, здрасте. Здрасте.
2: Да, здравствуйте.
1: Как вас зовут?
2: Ербулат.
1: Ербулат, ну что, готовы ответить на мой вопрос?
2: Готов.
1: Смотрите, итак, в поселке Первомайске есть улица, названная в честь Николая Федоровича Ватутина. Кто это? Первый вариант ответа. Герой Советского Союза, генерал армии, умерший от ран в 1944 году. Второй вариант ответа. Купец, который построил первую электростанцию в Орске. И третий вариант. Космонавт, живший некоторое время в Орске.
2: Еще раз вопросик, можно?
1: В поселке Первомайске есть улица, названная в честь Николая Федоровича Ватутина. Кто это? Герой Советского Союза, купец или космонавт?
2: Первый вариант, герой.
1: Герой Советского Союза, да? Точно? Ну, я вас поздравляю, аплодисменты! Выигрываете вы вкусный бокс. Ну что ж, давайте привет передавайте всем-всем-всем.
2: Ну, всем привет, кто меня узнал. Ага. Сегодняшнего хорошего вечера.
1: Да, ну вы смотрите, вы никуда не уходите. Сейчас за кадром расскажу, где забрать подарок, хорошо?
2: Хорошо.
1: Ну все, оставайтесь на линии. Вот как-то так, друзья. А узнать больше о подлинной истории нашего края вы можете в музее, а также на официальном сайте и в тематической группе ВКонтакте. Орский краеведческий музей. Здесь бережно хранят историю родного города. Как-то так, друзья.
0: Реклама. Хлебозавод 7. Город Новотроицк. Более 70 лет бережно хранит традиции, сохраняя вкус и ценность настоящего хлеба. Это современное производство выпускает более 50 видов хлеба и хлебобулочных изделий на заквасках, три из которых признаны уникальными НИИ хлебопечения России. Кондитерский цех выпускает более 30 видов кондитерских изделий. Хлебозавод 7. Город Новотроицк тщательно следит за качеством сырья, технологией производства и гордится своей продукцией. Спрашивайте в магазинах вашего города. Вкусные знания.

0: Реклама. Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина». 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
1: Девочка Пай.
0: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
1: Владимирский Централ. Ветер северный.
0: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
1: Как было тепло.
0: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
0: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород – для всего один номер. 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит. Смотри радио» приглашает тебя на

0: заборские колбасы.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 25.

0: хит на все времена.
1: А сегодня это будет певица Ариана, барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания. Давайте композицию эту мы с вами, друзья, все помним. Можно подпевать, если кто-то знает. Давайте, погнали, SM.

0: Реклама.
1: Ого, кажется, мозг проголодался.
2: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
2: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по ООО «Совкомбанк».
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс.
5: Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
6: Прикинь, и даже без интернета.
5: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
8: Ну, расскажу немного о погоде. Сейчас в Орске плюс 22 градуса. Вечером будет плюс 20. В Оренбурге сейчас плюс 22. Вечером ждите плюс 20. В Ясном сейчас плюс 22. Вечером будет плюс 20. А в Кумдыке-Медногорске сейчас плюс 23. Вечером ждите плюс 19. Информацию предоставил сайт погода.орск.ру.
9: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде – 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия, свежемороженая, без головы, 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый, 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный». Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
7: Метеохит.
10: Все Оренбуржье в одном касании.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: красивая.
1: Он сильный, я красивая.
2: Так, пашет, я красивая.
1: Слушай, мне знаешь, что сегодня сказал наш Виталь? Он говорит, вот это что значит?
2: Это хлопать.
1: Это, говорит, зумеры, говорит, так аплодируют вот так.
2: Да неправда это. Это я знаю, откуда это пошло. Одна девушка выложила на этого в сетях социальных видео, где вот так вот. Вот так вот хлопают. А я ни разу не видела, чтобы так хлопали.
1: А он сказал, если, говорит, у тебя на концерте, ты, говорит, ну, вроде как бы хочешь, чтобы тебе похлопали, но ты не слышишь хлопки, значит, зумеры тебе хлопают вот так вот, на них пальчиками.
2: В общем, мне кажется, им лень хлопать просто. Ну,
1: Кристина Бурова прямо сейчас, да, здесь, в течение всего вечера с вами будет. И у нас, кстати, новый трек, знаешь?
2: Да.
1: Ну,
2: да.
1: Ну ладно, ты,
2: ну, я послушаю,
1: ты
2: да.
1: Послушаешь, поставишь еще и такое,
2: ой,
1: да?
2: Ой,
1: давайте,
2: да,
1: хорошего
2: да,
1: вечера.
2: Да, спасибо.
1: Пока-пока.
2: Тебе тоже.

0: Урале 18 часов. Это радио. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске в районе школы номер 53 на пересечении улиц Медногорска и Ленинского комсомола столкнулись Hyundai и Kia. В результате обе машины оказались на тротуаре. Обстоятельства аварии устанавливаются. Волонтеры «Единой России» помогают в ПВР «Бугуруслана», развернутых на базе общежития, колледжа и спортивной школы. ПВР рассчитаны на 150 человек, но пока там находится только 12 эвакуированных, остальные у родственников. Из-за ливня затопило улицы и дома, введен режим ЧС. За сутки выпало более 120 миллиметров осадков. Уровень воды в реке Большой Кинель поднялся на 2 метра. В ПВР есть горячее питание, гигиенические наборы, белье и круглосуточное меддежурство. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, получат прибавку к пенсии уже в июле. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Для них вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Сейчас она составляет почти 9 585 рублей. После повышения сумма достигнет 19 169 рублей. Массовый перерасчет страховых пенсий проведут 1 августа. Следующее повышение ожидается 1 октября и затронет военных пенсионеров. Все прибавки начислят автоматически. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Мы продали квартиру с помощью специалистов Бюро недвижимости и услуг «Сити Групп». За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от «Сити Групп».
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов «Сити Групп». Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. «Сити Групп». Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

же. Всем привет и добрый вечер. Здесь в эфире радио «Хит». Вы к этому часу уже все самое важное услышали, кроме моего имени. Да, видимо, Женя Куликов забыл, как меня зовут, не поставил. Я вам скажу сама. Кристина Бурова, я. Всем привет еще раз. Зато мы услышали, что у нас уже на Урале 18 часов, а именно 18.05. Важные новости послушали, быть может, отработали или сделали что-нибудь важное к этому дню уж точно. А значит, теперь у нас появляется право отдохнуть хорошо и качественно. Ну и мы это будем делать, конечно же, с радио «Хит», потому что тогда это точно получится. И вам поэтому советуем оставаться с нами. Впереди много хороших мелодий. Слушайте.

0: несколько лидеров Hit Music Chart.
1: Проявляй активность, и ты получишь желаемое. Ведь только от тебя зависит, какую строчку в Hit Music Chart'е займет твой кумир. Заходи на наш портал смотри.радио и голосуй. Ну а еще ты там найдешь все новинки нашего эфира. Прямо сейчас мы же вспомним результаты прошлой недели. И на третьем месте у нас были Hugo, El Mile Angel и Ultra Night с треком Moving to the Sun. На втором были Alok и Illenium с треком To the Moon. А лидерами хит-мьюзик-чарта были Джон Саммит и Деви Уолт и Джулия Кранч.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в «Богат-1». Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. «Богат-1».
2: Как часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника. Изысканность букета. Красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30-68-98.
3: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
4: В ХБшку на ТЗБ!
3: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. О,
6: офигеть. Если к чистоте привыкли с малолетства, чистящее нужно вам для кухни средство.
7: Всегда, чтоб счастлива была семья,
8: порошок купите для белья.
9: В сети магазинов «Милый дом» чистящее средство для кухни «Пемолюкс» 480 грамм 79,99.
10: Стиральный порошок «Персил» 3 килограмма 429,99.
11: «Милый дом» — все нужно. Нужные в нем. Адреса магазинов на сайте «Милый дом».

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
2: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск. Нефтяников 3.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Все любят музыку, она задает настроение и делает каждый день ярче. Хотите ли вы узнать, как рождаются хиты? Смотрите программу «Мустори» с Сашей Якунчиковым на телеканале «Евразия» каждый вторник. Узнаете из кулисья музыки и истории песен в приятном формате, категория 12+. На правах рекламы партнер программы «Магазин Мелодия». Стань звездой с мелодией. Гитары, синтезаторы, цифровые фортепиано, скрипки и любые музыкальные инструменты и аксессуары к ним. Звуковое и световое оборудование, гарантия, бесплатная доставка по Орску и ближайшим городам. Орск, ТК Европейский, второй этаж, рынок Авангард, ТК Урал 3. Самое важное касаемо музыки мы с вами узнали, осталось только послушать. No Tone, Nusa Davuda, Down, Down, Down. Далее, следом новый трек, послушайте.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
5: Девочка Пай.
4: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
5: Владимирский централ. Ветер северный.
4: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
6: Было тепло.
4: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
7: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
8: Молодец! Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры Орск.ру и Радиохит «Смотри радио».
9: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
10: Телефон рекламной службы 25-08-07.
11: Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Как видите, радио хит также успевает за трендами Майкла Джексона. Мы с вами только что послушали «Билли Джинс». Ну, я думаю, вы сами знаете название. Как-никак, недавно вышел у нас фильм «Майкл или Джексон», я уж не помню. Но про него однозначно, с категории 18+, если что. Ну и, в общем-то, завирусилась вся эта история. В интернете много танцев было, повторений, копирование его образа. И, конечно же, это с одной стороны хорошо, с другой стороны, очень необычно, что именно в это время мы об этом вспомнили. Но самое главное, что вы это слушаете, вам это нравится, и вы можете также веселиться под старые песни, но в новиночку. И самое главное, конечно, лучше это делать и все дело разделять с родными и близкими, с людьми, вас понимающими. Ну а чтобы это сделать, их нужно у себя, около себя собрать где-то. Для этого можно воспользоваться и нашим эфиром «Смотри радио». Если вы знаете, что нас слушают, смотрят, а нас знают, то непременно пишите сюда свои послания на портал «Смотри.радио» или на номер 8922-878-2929, Макси или Телеграме, а мы подарим еще много необычных хитов далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск. Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный фондиталь, проверенный временем Бакси и премиальный Де Дитрих. Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская.

0: за котлами в Гасавик.
1: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 23, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 26 градусов. В Ясном данную минуту плюс 18, ночью на 4 градуса ниже плюс 14, завтра днем плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 21 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 23. И в Оренбурге сейчас плюс 18, ночью на градус ниже плюс 17, завтра днем ожидается плюс 24. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
1: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
1: Метеохит.

0: На Урале 19 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. На улице Севастопольской в Орске по направлению в сторону поселка Домбаровского произошло серьезное ДТП. По словам очевидцев, столкнулись автомобиль Lexus и Hyundai. Предварительно удар пришелся лоб в лоб. По имеющейся информации, в результате ДТП пострадали два человека. Оба были переданы медикам и доставлены в больницу. Автомобили получили серьезные механические повреждения. Официальная информация о причинах аварии и состоянии пострадавших уточняется. Обстоятельства произошедшего предстоит уточнить сотрудникам госавтоинспекции. В областном центре задержан 17-летний житель, обвиняемый в хранении наркотиков в крупном размере. Вечером 16 июня 2026 года у жилого дома на улице Кишиневской у подростка было изъято значительное количество запрещенных веществ, хранившихся для личного употребления. Следствие проводит мероприятия для сбора доказательств, а следственное управление напоминает, уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков наступает с 14 лет и может включать до 20 лет лишения свободы. Клюквенный морс содержит природные антиоксиданты, а также органические кислоты. Напиток обладает жаропонижающим, антибактериальным и мягким мочегонным действием. Способствует выведению токсинов и снижению риска инфекционных осложнений. С сочетанием с медом он может смягчить симптомы ангины. Вместе с тем специалисты напоминают, что морс противопоказан при острых и хронических заболеваниях желудочно-кишечного тракта в фазе обострения, а также при повышенной кислотности желудка. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
0: Реклама.
2: Мы продали квартиру с помощью специалистов бюро недвижимости и услуг City Group. За электронную регистрацию и услуги системы безопасных расчетов не заплатили ни рубля.
3: Как это?
2: Получили в подарок от City Group.
3: Совершайте сделки в сопровождении специалистов City Group. Получайте электронную регистрацию и сервис безопасных расчетов бесплатно. City Group. Бюро недвижимости и услуг. Телефон 8-35-37-33-96-33. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте по телефону в Орске. 33-96-33.
0: Новости.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Приятно вскружил нам голову Авалон Рокстана. Его трек «Vertigo» переводится это как «головокружение». И, к счастью, сегодня у нас для него причин не так уж много. У нас погода чудесная, даровала она нам прохладу, из-за чего мы можем отдохнуть и не перегреваться, что, конечно, хорошо, особенно после, возможно, напряженного рабочего дня. Но самое главное, что все это подошло к концу. Опять же, вечер – это время отдыха. Даже если вы работаете, вы можете позволить себе расслабиться или как минимум то, чего вы действительно хотите. На глобальных целях не говорим, не нужно подрываться и лететь куда-нибудь отдыхать или покупать себе что-нибудь очень и очень дорогое. Даже минимальные ваши просьбы вы прямо сейчас можете исполнить. Если вы почему-то тормозите, этого не делаете, подумайте еще раз и позвольте себе сегодня насладиться чем-нибудь, чем вы хотите. А мы ваше наслаждение украсим здесь. Музыка в эфире «Смотри радио», Будган, Медведи, Broken Heart. Далее делаем громче.

0: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
1: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
0: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
2: Где купить удобные кроссовки? В «Мегарай». Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. «Мегарай». Выгодно кроссовки покупай.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон 30-16-30». Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. «Пробалкон». Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радиохит Смотри Радио» приглашает тебя на музыкальное лото. Собирай друзей, угадывай любимые треки и выигрывай в музыкальное лото.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Сабрина Карпентер, Bring Your Love в эфире прямо сейчас. И знаете, просить любовь, конечно, легко. А вы пробовали сами принести? Ну, иногда, конечно, да, страшно. Иногда не знаешь, чего ожидать. И, конечно, это пугает. И чтобы меньше пугающих таких вещей было в вашей жизни, радиохиты вам заранее подсказывают, чего ожидать. И мы подскажем в скором времени, что нас ожидает в эту среду. Ожидайте гороскоп после следующего трека.
1: Радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Быстро, конечно, время летит. 24 июня уже завтра, да, и это будет среда. Кстати говоря, середина недели, так что самое сложное, можно считать, и мы уже с вами прошли, если работаем стандартно с понедельника по пятницу. Ну, это все, конечно, хорошо, но чтобы стало лучше, конечно, хочется узнать немножко больше именно про себя. Поэтому мы обсудим это все в гороскопе здесь, в эфире Радио Хит. Послушайте.
2: Овен.
1: Высказывайте свое мнение абсолютно искренне. Это завтра будет очень важно. Позвольте другим узнать то, что вы думаете о них и о их деятельности.
2: Телец.
1: Проблема, которая встанет перед вами завтра, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве, потому что привлечение к этому занятию еще кого-то только помешает вам и спутает все ваши планы.
2: Близнецы.
1: Ваше эго стало слишком колючим, его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.
2: Рак.
1: Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Если в результате ваших завтрашних действий вы сядете в лужу, значит, спутали внутренний голос с бурчанием в животе.
2: Лев.
1: Можете безоговорочно довериться своей интуиции. Она проведет вас через весь день, так тщательно оберегая от всевозможных мелких неприятностей, что вы их и не заметите. Действуя же ей наперекор, вы рискуете сесть в лужу, причем даже не в одну.
2: Дева.
1: То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, завтра может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.
2: Весы.
1: Если вас спрашивают, как дела, еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать, как все произошло. Проследите за собой. Завтра вы можете оказаться чрезмерно многословным.
2: Скорпион.
1: Вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине день лучше провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых, которые, не зная вашего настроения, могут нечаянно задеть вас.
2: Стрелец.
1: Вы будете преисполнены нетерпением. Обратите его в действие. Так от него будет хоть какая-нибудь польза.
2: Козерог.
1: Завтрашний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление, и восхищение одновременно. И вообще, хороший будет день. Приятный.
2: Водолей.
1: Вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.
2: Рыбы.
1: Завтра вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону. А то вдруг у него еще какие-нибудь номер пришпилен где-нибудь другой, естественно. В общем, лучше перепроверьте. Информация предоставлена с сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер «Хлебозавод 7», город Новотроицк.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
2: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
3: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен автобетон и насос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница».
6: Девочка Пай.
5: Александр Круг с программой «Девочка Пай».
6: Владимирский централ. Ветер северный.
5: Специальный гость. Диджей Игорь Дуденко.
7: Было тепло.
5: 2 июля. Ресторан «Кавказская пленница». Телефон 420-790. Категория 18+.
8: Телефон рекламной службы 25.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

крутанула. Поздравляем вас с тем, что вы в любви, как он сообщил в его песне «I'm in love». Ну, я думаю, там перевод уже понятен. И знаете, когда сердце наполнено любовью, она начинает выливаться через края и хочется ей делиться с окружающими людьми, вне зависимости от того, знаете вы их, не знаете. Вообще, рандомный прохожий может получить очень много от вас комплиментов просто потому, что вы излучаете любовь и хотите ей непременно делиться с окружающими. Вы можете это также сделать у нас в эфире «Радио Хит», даже если настроение не такое, что сердце наполнено любовью, а даже наоборот, как-никак, подзарядка существует, и когда вы кому-то дарите добро, оно непременно к вам возвращается. Так о чем же я говорю? Давайте делиться приятностями здесь у нас в эфире и поднимать настроение не только окружающим, но и вам самим. Для этого открывайте наш портал smotri.radio, либо набирайте номер 8922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме. Ну а если вы очень смелые, можете в конце любого часа позвонить 21 103 и 7, код города 3537. Действуйте!

угодно найдется у нас. Доволен будет каждый посетитель. Даже если нужен пластиковый таз или для сада трехзубый рыхлитель. В сети магазинов «Милый дом» таз для садово-огородных работ 12 литров 139 рублей. Рыхлитель трехзубый с деревянной ручкой 69 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milidefizdom.com.

Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 6607. ООО «ТК Город Торск», проспект Мира, 21, Угрен 115 565 801 83 39.

0: на Урале 20 часов. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками. Новости. Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
1: С новостями вас знакомит Оксана Полякова. Здравствуйте. В Орске в районе школы номер 53 на пересечении улиц Медногорска и Ленинского комсомола столкнулись Hyundai и Kia. В результате обе машины оказались на тротуаре. Обстоятельства аварии устанавливаются. Волонтеры «Единой России» помогают в ПВР «Бугуруслан», развернутых на базе общежития, колледжа и спортивной школы. ПВР рассчитаны на 150 человек, но пока там находится только 12 эвакуированных, остальные у родственников. Из-за ливня затопило улицы и дома, введен режим ЧС. За сутки выпало более 120 миллиметров осадков. Уровень воды в реке Большой Кинель поднялся на 2 метра. В ПВР есть горячее питание, гигиенические наборы, белье и круглосуточное меддежурство. Россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, получат прибавку к пенсии уже в июле. Об этом рассказала член Комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб. Для них вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Сейчас она составляет почти 9 585 рублей. После повышения сумма достигнет 19 169 рублей. Массовый перерасчет страховых пенсий проведут 1 августа. Следующее повышение ожидается 1 октября и затронет военных пенсионеров. Все прибавки начислят автоматически. Далее информация о курсе валют. Доллар 73 рубля 76 копеек, 100 тенге 15 рублей 1 копейка, юань 10 рублей 88 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxorsk.ru доступен всегда для срочных сообщений.
2: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
0: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радиохит.
1: Боб Синклер и Кьези, огромнейшее спасибо за их трек «I Can't Wait». Только что мы его слышали, и, конечно, навеяло мне это одну мысль. Вот все осуждают людей, которые не могут дожидаться чего-либо. У них прям ожидания очень нервозные, они не могут сидеть на месте, им нужно прямо сейчас забрать все, что имеется. И иногда, конечно, это плохо, потому что все-таки здравый смысл должен реально присутствовать, и нужно понимать, что не всегда будет все и сразу. Но, с другой стороны, это мотивирует человека двигаться и делать все для того, чтобы получить то, чего он хочет. И это самое главное. Чем быстрее ты получишь то, чего ты хочешь, тем быстрее ты успокоишься. И именно это тебя мотивирует. Так что, если вы не умеете долго ждать, то это, с одной стороны, хорошо. Главное, правильно это ожидание использовать. Непременно делать все, чтобы побыстрее добиться желаемого. А пока добиваетесь, конечно, включайте музыку. Так веселее и мелодичнее. Маэтик, Маршал Джефферсон и Салам Дайс. Life is Simple. Далее встречаем.

Смотри дальше. Смотри радио.

0: низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт-букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
0: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22 49 39 22 49 39.
2: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
3: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
4: «Автоджаз» в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
5: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Конечно, имея деньги, не факт, что будешь иметь счастье. Но давайте согласимся, некоторые вещи, которые приносят нам счастье, все-таки нужно покупать деньгами. Именно поэтому решила вам рассказать, сколько же, по мнению россиян, нужно денег для счастья по всей России. Россиянам для счастья нужно около 250 тысяч рублей в месяц. Так считают две трети опрошенных. При этом у большинства доход не превышает 100 тысяч рублей. Да, причем опрашивали, конечно, не только центральные города, еще и окраины, и все области, всех опросили, и получились вот такие вот результаты. И тут, кстати говоря, очень любопытно, куда же эти деньги будут тратиться, учитывая то, что для жизни где-нибудь на окраине можно и поменьше денег иметь. В общем, рассказывайте, что бы вы купили, если бы у вас было безграничное количество денег в первую же очередь. Ну, а мы почитаем. Писать можно все так же у нас на портале smotri.radio. А пока вы пишете, мы дарим вам еще больше музыкальных мотивов. Marshmello, Portugal Women, Phonics, далее.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке строителей на Дне молодежи «Радио Хит. Смотри радио».

0: колбас. Фабрика «Орские колбасы».
1: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+. Телефон рекламной службы 250807.
6: Взгляни на мир под другим углом.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.ру».

0: раз уже мы с вами уже обсуждали гороскоп, знаем, какая дата завтра, знаем, что завтра суббота, и скоро... Ой, завтра суббота. Ну вот, чего хочешь, то и говоришь, называется эта оговорочка по Фрейду. Нет, завтра всего лишь среда, но до субботы, в принципе, недалеко, там дни уже полегче, простые. Но самое главное, что неделя еще не закончилась, а только начинается, значит, у нас начинается новый этап, новый поток хит-мьюзик-чарта, где каждый из вас может выбрать мелодии, которые нравятся ему больше всего, и, возможно, они будут появляться у нас в эфире здесь намного чаще. Для этого нужно открыть наш портал smotri.radio, там вкладку «Hit Music Chart» и поставить сердечко на трек, который нравится вам больше всего. Итоги мы подводим каждую неделю. В субботу в 12 часов дня и воскресенье в 6 часов вечера выкладываем, конечно, в наши группы ВКонтакте, Телеграме и Макси под названием «Смотри Радио». И вам даем тоже знать, включаем чаще то, что вам больше нравится. Так что, если есть у вас любимые треки, непременно дайте нам знать. Если нет, давайте узнавать вместе и оценивать же не трафим в самолет и далее следом Holiday Boy «Ты не хотела».
1: Сделай громче.

0: Реклама.
1: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
2: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
3: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
4: Мы живем в уникальном городе, где есть все, чему можно завидовать. И особенно нашим легендарным старогородским пирожкам с ливером «Пагат-1». Только у нас пирожки с пылу с жару «Пагат-1» имеют постоянную прописку в Орске, на Тагильской 36, Краматорской 25, Пионерской 4, в остановочном павильоне на ЖД вокзале, на ОЗТП Орский проспект 8. Старогородские пирожки «Пагат-1» в Новотроицке, на Марии Корецкой 2.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 19, ночью ожидается плюс 17, завтра днем плюс 26 градусов, в Ясном данную минуту плюс 16, ночью температура опустится до плюс 14, завтра днем поднимется до плюс 23. В Ковандыке и Медногорске плюс 20 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 15, завтра днем поднимется до плюс 23 также. А в Оренбурге сейчас плюс 18, ночью на градус ниже плюс 17, завтра днем плюс 24. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: Австралия. 21 час. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Кристина Бурова на Радиохит.
1: Продолжаем проводить свое вечернее плавание здесь на волне 103.7. Радиохит вас веселит. Надеемся, вы хотя бы немного двигаетесь, танцуете, подпеваете, потому что музыка для того и существует, чтобы ей наслаждаться. Хотя, конечно, каждый наслаждается по-своему. Кому-то достаточно слушать хоть и самые энергичные треки, но с максимально каменным лицом, потому что самые главные процессы происходят у него где-то глубоко в душе. Но, в общем, о чем я говорю? Самое главное, чтобы вам нравилось, чтобы вы чувствовали музыку, и она приносила вам удовольствие. Остальное уже на ваш выбор и на ваше усмотрение. Продолжим дарить вам хорошие треки и интересную информацию здесь в эфире. Оставайтесь Off & Bunch, Miles Away. Далее следом Марсель. Время.
2: Поймай настроение. Смотри радио.

Alok и Lenium с треком To The Moon. А лидерами хит-мюзик-чарта были Джон Саммит и Деви Уолт и Джулия Кранч, Шейд.

0: заходи на сайт orsk.ru или smotri.radio. И во вкладке «Hit Music Chart» голосуй за любимый трек. Итоги подводим каждую субботу в 12.00 и воскресенье в 18.00. «Hit Music Chart». Выбор за тобой. Категория 12+.
1: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45-99-99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Молодежь Орск. Это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня парк строителей, начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор – Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры – orsk.ru и радиохит «Смотри радио».
5: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
6: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на smotri.radio.

Невероятно круто, когда есть зачем следовать, будь то солнце или луна, или еще что-либо, потому что тогда хотя бы какая-то определенность есть, и ты знаешь, куда ты идешь. И чтобы определенности было побольше, потому что меня именно ее с возрастом и хочется как раз-таки увеличить, и мы с вами попробуем обратиться к звездам и узнать все самое важное хотя бы о завтрашнем дне у них в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио». Услышим его после следующей песни. Баста Максим, «Наше лето» впереди. Радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А чтобы уже наше лето продолжало продвигаться хорошо, конечно, лучше знать, что делать, а что не делать, чтобы сразу же предотвратить все неприятные ситуации. Конечно, совсем все предотвратить не получится, но хотя бы попытаться мы с вами попробуем и воспользуемся при этом помощью от звезд в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Высказывайте свое мнение абсолютно искренне. Это завтра будет очень важно. Позвольте другим узнать то, что вы думаете о них и об их деятельности.
2: Телец.
1: Проблема, которая встанет перед вами завтра, заполнит день от начала и до конца. Вам придется сражаться с ней в одиночестве, ведь привлечение к этому занятию еще кого-то только помешает вам и спутает планы.
2: Близнецы.
1: Ваше эго стало слишком колючим. Его надо бы пригладить, пока этого не сделали другие. Позаботьтесь заодно и о своем внешнем виде.
2: Рак.
1: Прислушайтесь к внутреннему голосу и постарайтесь его правильно понять. Если в результате ваших завтрашних действий вы сядете в лужу, значит, спутали внутренний голос с бурчанием в животе.
2: Лев.
1: Можете безоговорочно довериться своей интуиции. Она проведет вас через весь день, так тщательно оберегая от всевозможных мелких неприятностей, что вы их и не заметите. Действуя же ей наперекор, вы рискуете сесть в лужу, причем не в одну.
2: Дева.
1: То, что вчера еще казалось абсолютно нереальным, завтра может стать действительностью. Надо лишь приложить к этому минимальные усилия.
2: Весы.
1: Если вас спрашивают, как дела, еще не значит, что надо немедленно и со всей обстоятельностью начинать рассказывать как. Проследите за собой, завтра вы можете оказаться чрезмерно многословным.
2: Скорпион.
1: Вы будете склонны к сентиментальным настроениям. По этой причине день лучше провести вдали от чересчур жизнерадостных знакомых, которые, не зная вашего настроения, могут нечаянно задеть вас.
2: Стрелец.
1: Вы будете преисполнены нетерпением. Обратите его в действие. Так от него будет хоть какая-нибудь, хоть и даже малая польза.
2: Козерог.
1: Завтрашний день принесет вам новость, которая вызовет и удивление, и восхищение одновременно. И вообще, хороший будет день. Приятный такой.
2: Водолей.
1: Вы будете иметь возможность и силы повлиять на жизнь других людей. Воспользуйтесь этой способностью мудро.
2: Рыбы.
1: Завтра вам ни в коем случае не следует верить словам. Верить можно только числам, и то не всем. Например, прежде чем доверчиво сесть в автобус с нужным вам номером, рекомендуется переспросить, едет ли он в нужную вам сторону. А то вдруг там у него еще какой-нибудь номер где-то пришпилен, и он будет, естественно, другой. Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочный станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: При всем богатстве выбора товара проблема лишних трат нам не знакома. Мы знаем, куда ехать надо. За всем, что нужно для семьи и дома. В сети магазинов «Милый дом» средства от муравьев. Муравьед Супер 50 грамм 33 рубля. Шпагат жутовый 120 метров 52 рубля. «Милый дом» — все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milodefis.com.

0: техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где купить удобные кроссовки? В Мегарай. Летние легкие модели для взрослых и детей. Для спорта, прогулок и путешествий. Мегарай. Выгодно кроссовки покупай.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик. Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
6: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
6: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.

Да, но иногда нужно давать шансы, знаете, давать шанс в том числе себе. Сделать что-либо, что вы бы не хотели или боялись, но все-таки следует попытаться, потому что тогда не будет хотя бы сожалений, потому что вы сделали, вы не ожидали и не знали, что будет дальше, но попробовали, и уже поэтому вы большие молодцы. Вот о чем я говорю вам. Тот же самый шанс, это, знаете, воспользоваться нашим радиоэфиром, если вы знаете, что люди, которые должны вас услышать, непременно также здесь есть или наблюдают нас по каналу «Смотри радио». У нас тут чего только в эфире не было, и в любви признавались, и извинялись, и поздравляли друг друга. Так что вы не первые, вы не последние. Можете не бояться, лучше действуйте прямо сейчас. Открывайте наш портал «Смотри.радио», либо набирайте номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений в Максе или Телеграме.

0: точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В точке всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.
1: Узнаешь хит с трех нот? Готов подпевать? А может, именно ты музыкальный чемпион этого лета? 27 июня в парке «Стар»!

0: рубрика «Орские колбасы».
1: Не грузятся новости, интернет пропал.
0: Не беда, Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн, на вашей стороне. Категория 18+. Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: И сейчас в Орске плюс 17, ночью также. Завтра днем температура поднимется до плюс 26. В Ясном данную минуту плюс 18, ночью температура упадет до плюс 14. Завтра днем поднимется до плюс 23. В Кувандыке и Медногорске плюс 17 на данный момент. Ночью столбик термометра опустится до плюс 15. Завтра днем поднимется до плюс 23. И в Оренбурге сейчас плюс 19, ночью плюс 17. Завтра днем плюс 24. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохи.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Урале 22 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радиохит.
1: Да-да, я все еще с вами. Ну, на этот раз финальный раз, да, финальный час мы с вами вместе. Потом я отправлюсь, скорее всего, спать. Или я еще не придумала, куда я направлюсь. Непременно возьму с собой Радиохит, но все это потом. А пока я с вами, пока мы вместе слушаем музыкальные мотивы и узнаем что-нибудь новое, конечно, вам напоминаю о том, что остается у вас возможность рассказать что-нибудь интересное, важное или приятное для окружающих людей и наших радиосмотрителей. Для этого у нас существует наш портал смотри.радио, он все так же называется, или номер 8-922-878-2929 для ваших сообщений через Макс или Телеграм. Выбирайте сами, что написать, как написать и где. Вам я все самое важное сказала, жду обратной связи и дарю взамен хорошую музыку. Bruno Mars, I Just Might. Далее, следом пропаганда, знаешь...

0: Реклама. Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы.

конечно, на ночь глядя, о чем же хочется поговорить с вами? Конечно, о еде. А почему нет, если можно, да? Суши и роллы оказались настоящим суперфудом. Врачи подтвердили, что регулярное употребление японской кухни полезно для здоровья. В рыбе содержится огромное количество омега-3 жирных кислот, которые поддерживают работу сердца и мозга, а также помогают бороться с воспалениями. В комплекте идут полезные минералы, селен и магний, так что если вдруг не знаете, что завтра себе приготовить, чем себя порадовать, можете действовать и радоваться японской болезненной кухне. Но опять же, не перебарщиваем, потому что отчасти это все-таки является фастфудом, и лучше также не злоупотреблять. Но мы с вами будем знать, как делать свое здоровье лучше. И, конечно же, не забывать физическую активность под лучшие треки здесь, на Смотри Радио. Дан Балан, лишь до утра. Далее следом казаки делают хиты, облака. Встречаем.

0: Реклама. Кто искренне любит слово «рыбалка», тому на снасти средств не жалко. Не зря потратил деньги рыболов, ждет его большой улов. В сети магазинов «Милый дом» спиннинг «Крокодил» от 879 рублей. Удилище «Болонское» «Принцесс» от 1099 рублей. «Милый дом» – все нужное в нем. Адреса магазинов на сайте milydefisdom.ru.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hit. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

конечно, ваши последние сообщения я также зачитаю. Евгений написал: «Таня, знаю, услышишь. Ставь чайник, скоро буду. Таня, непременно. Надеюсь, это сообщение услышишь или увидишь на нашем канале «Смотри радио». Вам, конечно, с Евгением огромнейший привет от Радиохит. И в таком случае хорошего окончания этого дня». Далее написал Николай: «Настюша, лапочка моя, улыбнись поцелуйчиком. Настюш, улыбайся и радуйся тому, что такие приятные сообщения тебе прилетают. Конечно же, вам также огромнейший привет прилетает. Ну и будем делать все для ваших улыбок далее при помощи музыки». Ну и Елизавета написала: «Привет, привет» в ответ. Елизавета, спасибо, что остаешься с нами. А мы подарим в ответ много хорошей музыки, чтобы было за что оставаться. Филатов, Карасков, включи музыку. Далее, следом небольшая рекламная пауза. Там поговорим о

0: часто мы дарим красоту. Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Молодежь Орска, это ваш день! 27 июня парк строителей превратится в территорию драйва, музыки и ярких эмоций. С 16.00 тебя ждут интерактивные площадки, конкурсы, развлечения, подарки и море крутых активностей для друзей и всей компании. Лови настроение лета, участвуй, выигрывай и создавай воспоминания, которые останутся надолго. 27 июня. Парк строителей. Начало в 16.00. День молодежи в Орске. Не пропусти яркое событие этого лета. Категория 12+. Организатор — Комитет по делам молодежи города Орска. Информационные партнеры — Орск.ру и Радиохит. Смотри радио.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Сейчас в Орске плюс 17, как и ночью. Завтра днем ожидается плюс 26. В Ясном данную минуту плюс 17. Ночью температура опустится до плюс 14. Завтра днем поднимется до плюс 23. В Ковандыке и Медногорске плюс 15 на данный момент. Ночью также. Завтра днем столбик термометра поднимется до плюс 23. А в Оренбурге сейчас плюс 18. Ночью на градус ниже плюс 17. Завтра днем плюс 24. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок — 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат — 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Смотри радио.
1: Еще раз всем привет и пока сразу же, потому что моя смена подходит к концу, а значит, вы остаетесь наедине с чудеснейшей музыкой здесь на Радио Хит. Следующие ведущие к вам подберутся уже в 7 утра, так что если куда-то рано поднимаетесь, конечно, просыпайтесь вместе с Радио Хит, подушка шоу. Ну а я пожелаю вам, как всегда, хорошего окончания этого дня, замечательного начала завтрашнего, сладких снов, легкого и бодрого пробуждения, если куда-то нужно вставать. Ну и, в общем, всего самого наилучшего. А самое наилучшее не забывайте праздновать здесь вместе с музыкой на Смотри Радио. Пока-пока!

0: Австралия. 23 часа. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.

0: Реклама. Горячие орские старогородские пирожки в Оренбурге. Только в Богат один. Проголодался? Звони 22-53-22. Или забирай по адресам. Улица Пролетарская, 86. И Джангильдина, 20/7. Богат один.
1: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекции прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
5: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.

0: На Урале полночь. Это радио. Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах «Милый дом». Скидка 20% на любые полотенца. «Милый дом». Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио. Ты же

0: Реклама. Как часто мы дарим красоту? Подарите волшебство праздника, изысканность букета, красоту событий. Салон цветов «Арт Букет». Город Орск. Улица Васнецова, 21. Телефон 30 68 98.
1: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ! Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Все оренбуржье в одном касании.
6: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале час ночи.
2: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

0: Реклама.
1: Если нужно сэкономить, это просто очень даже. В Милом доме постоянно происходят распродажи. Только 26, 27 и 28 июня. Только в магазинах Милый дом. Скидка 20% на любые полотенца. Милый дом. Все нужные скидки в нем. Акция действительна с 26 по 28 июня 2026 года. Подробности у продавцов.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Реклама. Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25-08-07.
4: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

контролировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: реклама. Поступи правильно. Поступи в Педколледж Орска. Колледж сегодня – это молодая команда единомышленников, уникальные специалисты и востребованные специальности. Тебя ждет яркая студенческая жизнь, качественное образование, исследовательская деятельность, гранты и проекты. Ты получишь дополнительную рабочую профессию, вожатый, цифровой куратор, инструктор по организационно-массовой работе. Приходи, улица Кутузова, 1, или звони по телефону в Орске 21-19-04.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений.
2: Все Оренбуржье в одном касании.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Слушайте радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 4 часа.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио. Смотри радио.
2: На Урале 5 часов.
3: Реклама. Новый фирменный магазин «Орские колбасы» на ТЗБ. Весь ассортимент фабрики с ценами напрямую от завода. Приглашаем за покупками.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
3: В каждом кадре.